0: Вот. А если рассмотреть ну, этот стих, ну, разбить на слова, то мы получаем четыре важных ценности, которыми дорожит каждый человек. Это канкша, это желание, и каждый их оберегает. Мои желания, они самые главные. Да? Это виджаям, да, они никогда не хотят быть в проигрыше, никто не хочет быть в проигрыше. Это четыре тех зоны, которые, ну, как, ну такие четыре животных, таких инстинкта у человека. Это ну, желание, это постоянно быть победителем, это постоянно, ну, постоянно управлять чем-то, ну, постоянно иметь какое-то царство, и постоянно быть счастливым при этом. Классно. А что еще нужно в жизни? Вот эти ну, четыре вещи, они субъективно воспринимаются как...
1: А что в стане?
0: Быть счастливым, да. Сукхам. Эти четыре части, они, ну, четыре части жизни, они воспринимаются как такие тонкие зоны, да, которые нельзя цеплять у людей. То есть, если мы хотим, чтобы какой-то человек с нами чувствовал себя максимально хорошо, счастливо, ну, вообще, как бы, вообще максимально удобно, то мы что должны делать для него? Мы должны удовлетворять его желания, сделать так, чтобы он выиграл. Вот, мы должны дать ему власть, по крайней мере, в отношениях каких-то, ну, и постоянно проявлять к нему счастье. То есть постоянно улыбаться, постоянно как бы, ну, быть хорошим с ним. Эти, ну, если мы четыре вещи, это, кстати, ну, я когда изучал курс пиара, как, ну, как общаться с журналистами, там, ну, такими пресс-папье там разными, вот, то это, эти четыре принципа, они есть, ну, даже в пиар, ну, в курсе пиара. Вот. Это удовлетворять желания человека, который у вас берет интервью. Да? Это, ну, или ну, тех людей, которые, ну, которые к вам пришли с чем-то, с кем-то отношениями, либо просьбами, да. Вот, это, это что там у нас там дальше?
1: Ну, дозволяти йому перемагати.
0: Да, то есть, ну, чтобы человек он чувствовал.
1: Відчути йому свою вищість, так?
0: Да, да, да. Ну, вот, ну, хотя бы вот, вот если мы просто человеку, ну, даем победить, мы уже делаем ему очень приятно. Это вот то, что Арджуна, он озвучивает здесь, как те качества, которые близки очень ему. Ну, как бы это мое, Кришна. Ну, типа Кришна, это же нельзя трогать. Я же не могу быть в проигрыше, я же не могу быть, как бы, вот, ну не могу быть каким-то подчиненным. А как это я и подчиненный? В голове не может уложиться. Вот. У меня такое было, когда я на лекции сидел, я думал, как это я слушаю лекции? Я давать должен. Вот. А сейчас я жалею, потому что сейчас, как бы, ну, те лекции, которые есть, там, допустим, в записи, они достаточно уже ясны мне и просты, мне хочется глубоких лекций, а глубокие лекции дают обычно люди, те, которые, ну, чьи записи в интернете ты не встретишь никогда. Вот, понимаете, те люди, которые, ну, читают, ну, дают лекции не на запись, вот, ну, не дают таких публичных лекций. Это принцип, тоже очень интересный принцип, какого-то, ну, английский какой-то такой, ну, то ли писатель, то ли философ какой-то, он сказал, что очень такие гениальные слова, что самые разумные мысли, они приходят, тогда, когда обстоятельства меньше всего к этому располагают.

ведической культуре говорится, что самая большая добродетель человека – это способность быть удовлетворенным, довольным. Принимать то, что есть, действовать активно, но при этом стараться быть довольным тем, что приходит к нам. Нужно понимать, что никто не виноват в том, что к нам приходит столько, а к Абрамовичу больше. Кроме нас самих. Мы так жили. Можно улучшить это, можно давать пожертвования, они вернутся в столицу, если правильно это делать. Ну вот что заслужили, то и получили. И никто другой в этом не виноват. И не нужно думать, что кто-то другой в этом виноват. Надо понять причину, что случайного ничего не бывает. И более того, нужно также еще понять одну вещь, что если будет больше, то мы этим будем недовольны. А будет еще больше, мы еще больше будем недовольны. Человек же не может насытить все эти вещи. Поэтому лучше остановиться там, где мы сейчас есть, а не пытаться решать проблемы, когда они стали еще больше. Никто не доволен в этом мире. Все недовольны. Всем чего-то не хватает. Вот. Есть странные чудики, которым чего-то все хватает, но их мало очень. Но они самые счастливые здесь. Никогда идеальной ситуации не будет. Никогда не будет все то, что нам нужно. Человек, он похож. В свое время мне рассказывали эту историю про птицу, которая где-то в Африке живет. У нее большой желудок, большое такое тело, и длинная шея, и очень узкая, и тонкий клюв. И она всегда недовольная, всегда злая. Почему? Потому что она, сколько бы она ни ела, желудок все время пустой. И от этой пустоты она ест, ест, ест, а заполнить не может. Так это про нас с вами. Это не про птицу из Африки. У нас потому что пустота в сердце. И эта пустота, она экзистенциальная. Пустота духовная. И мы эту пустоту пытаемся заполнить материальными вещами. И для этой пустоты все те крошки, которые мы туда попытаемся поместить, они ее не заполняют. Поэтому все время это пустота, пустота. Желание — это проявление пустоты. А счастье — это проявление полноты. Когда человек счастлив, у него нет желания, он полон, он хочет дать наоборот всем. Это состояние полноты, его нужно искать в жизни, а не состояние постоянно заполняемой пустоты в каких-то отчаянных попытках.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Если у человека есть отношения, он тогда и живет дольше, он более счастлив, да, уровень счастья выше. Если у человека отношений нет, все эти факторы, все эти параметры, они снижаются. Там дедушка, это есть такая площадка TED Talks. Слышали, наверное, про нее. Вот он как раз доклад делал на этой площадке. Четвертый руководитель, он поделился этими данными. Очень интересные данные, и они очень точно коррелируют с тем, что говорят ведические тексты в отношении этой энергии счастья. Энергия счастья извлекается из отношений. И когда мы с вами оказались в одиночестве на этой яхте, да, мы это очень четко осознали сейчас в своем воображении. Но вроде как да, вроде как из отношений, с другой стороны, у меня же сейчас есть отношения. У меня же вроде как есть там жена, муж, друзья, родственники, да. А где счастье? Может быть, это не отношения тогда? Как, что такое тогда отношения? Вопрос. Что такое отношения тогда на самом деле? Если есть отношения, значит, есть счастье. Если мы, ну не любые, да, ну не любые, какие-то, в чем-то есть какая-то фишка, которая отношения переводит в категорию счастья. И здесь ответ заключается только в одном. Настоящие отношения, они вскрывают нашу настоящую природу. Наша природа в том, чтобы бескорыстно любить, служить, отдавать без ожиданий. Да? Вспомните вот эти два самых ярких примера, которые показывает материальный мир. Первый пример – это любовь матери к своему ребенку. Второй – это пример, когда мы влюблялись сами. Влюблялись? Сами. Влюблялись? Вспоминайте вот этот опыт, когда были влюблены. Самую сильную влюбленность вспоминайте. И вспомните, что сопровождало это состояние. Что хотелось сделать для человека, в которого вы были влюблены? Все, чтобы что? Чтобы он был счастлив. То есть мотивация, да, в отношениях заключается в том, что я действую ради твоей радости. Я действую ради твоего счастья. И когда я вижу твое счастье, мое счастье увеличивается. То же самое с материнской любовью. Да? Ребенок в зависимом состоянии. Ребенок зависит от мамы. Мама служит ему. Чего от него ожидать? Чего от него взять, пока он маленький? Да? Но пока он растет, она служит, она заботится о нем. Она бескорыстно отдает свою любовь. И в результате вот это бескорыстное служение, оно эту энергию пробуждает. Оно эту энергию пробуждает. И получается, что ответ очень простой, и он звучит в лекциях. Счастье является следствием бескорыстного служения. Вначале нам нужно увидеть это в сфере горизонтальной, в сфере социальной, как мы эти отношения строим друг с другом. Если мы поймем, как этот принцип работает с людьми, мы еще пока даже с людьми не до конца понимаем. Потому что слышали-то мы давно, что счастье в бескорыстном служении, а на практике реализовали далеко не все. Потому что есть еще один затык. Есть один затык. И смотрите, логика нашего дальнейшего с вами разговора в чем? Если мы понимаем, как этот принцип действует с другими людьми, если мы сможем это, ну, получать это счастье, если мы научимся это делать, мы сможем этот принцип перевести тогда, то, что вы говорили, да, на высший объект любви, на Бога. Бог как личность. С ним возможно строить отношения, возможно бескорыстное служение. И тогда то счастье, которое проявляется из этих отношений, оно несравнимо со счастьем от человеческих отношений. И вначале нужно разобраться хотя бы вот

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

что новое время, которое сейчас наступает, это время такое революционное, это время нашего выбора, каждого из нас. Сейчас люди, в принципе, свободны. На нас действует, конечно, материальная цивилизация, но у нас есть свобода выбора. Мы, знаете, я для себя это состояние времени, в котором мы сейчас живем, определяю таким словом «безвремение». То есть сейчас как бы вот все позволено. Хочешь – деградируй, хочешь – прогрессируй, хочешь – общайся, хочешь – сиди, как бы ной, если тебе не нравится эта жизнь. Хочешь – объединяйся в команды с кем-то, хочешь – быть одиночкой, хочешь – ребенка – рожай ребенка, не хочешь – детей – сиди бездетным. В принципе, как бы, знаете, вот так вот. Религии… Ну, да, вот у тебя такая религия, у меня такая религия. А в принципе истина никого особо не интересует. Ну, просто у тебя вот такая, а у меня вот такая. И человек, вот он такой, знаете, он на него ничего не действует. Его ничем не прошибешь особо. Потому что все эти картинки, которые мы видим, какие-то, сейчас, знаете, искусство такое, вы, наверное, заметили, что искусство такое, что экшена все прибавляется и прибавляется. То есть красок все прибавляется, и эмоции все. Вот, то есть человека надо пробивать как-то. Вот. Раньше, например, могла быть какая-нибудь затяжная сцена такая, и человек сидел и вникал, что там происходит, как там меняется, как бы. Вот, как люди там действуют, глубина вот эта вот вся, то есть человек вот проникал во все это. А сейчас есть такую стену, вот это как, если такая вещь проявится в телевизоре, вот будет какой-то фильм вот с такими глубокими какими-то моментами, что это такое? Это же вообще не цепляет. Ну, взяли бы, набили там морду кому-нибудь, но это понятно, по крайней мере, ну, это по-человечески. А тут что-то сидят, смотрят друг на друга, в отношения вступают. Вот эта вот вещь отношения, чтобы вступать в отношения, нужно иметь свободное время. Нужно иметь время. Чтобы иметь такой дар, такую роскошь, как отношения, нужно иметь время. И сейчас человек, даже если у него внешнее время есть, просто вот время есть посидеть с женой, с ребенком, у него нет внутреннего времени. А что такое внутреннее время? Внутреннее время – это время, когда ты находишься как бы наедине, ты как находишься в контакте с самим собой. У тебя нет беспокойства, нет стресса. Стресс похищает наше внутреннее время. Мы становимся бедными, у нас нет внутреннего времени. То есть внешнее время есть, но внутренний человек, он не может соприкоснуться с другим человеком, с сердцем своим, потому что он в стрессе. Стресс – это не состояние, когда нам, ну, знаете, вот мы прямо вот в такое состояние напряжение, истерическое какое-то состояние. Нет, стресс – это просто состояние внутреннего какого-то такого беспокойства. А что будет завтра? А что будет с моим счетом в банке? Там же с этим курсом вообще непонятно, что происходит. А у меня же там деньги лежат. Я же машину вроде хотел купить. Вот. Или еще что такое. То есть люди, знаете, это как азартная игра. В Ведах говорится, что есть последняя нога, вот последняя нога, на которую может опираться человек в своем счастье. Это честность. Или как вот порядочность. То есть порядочный человек может быть счастливым. А порядочный человек, он никогда ну, не вступает в какие-то вот в авантюры. То есть он понимает, вот это вот, ну, как бы нормальное отношение, вот это нормальная работа. То есть он никогда не идет на какие-то авантюры. И поэтому он спокоен внутри, у него есть внутреннее время. А если он спокоен внутри, он может общаться с близкими людьми. Он может уделить время жене, внутреннее время.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом.

Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места,

куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Один раз мы приехали на вокзал, и нам нужно было книги там, книг надо было отправить поездом в другой город, там попросили. И вот это мы один раз делали, в общем, и у меня такие мысли были. Как научиться любить людей? Потому что сердце такое у меня, я не всех люблю. Люблю только тех, кого вот мне нравится любить. А вот кого-то мне не нравится любить, как я не могу их любить? Чего это я буду любить? Ну, такие мысли протекали просто. И я себя поймал, что эти мысли неправильные. То есть в них есть какой-то смысл, но как-то Богу не нравятся эти мысли. И я так мимолетом говорю, ну ладно, Господь, я думаю, что ты меня научишь. В конце концов, когда-то ты меня научишь любить всех. Я так подумал, тут же подходит помощь. И я сначала не понял, что это ответ на мою просьбу. То есть теперь надо практически это делать. То есть Бог, Он практически учит. Не просто знание дает, Он тут же дает реализацию такую практичную. А мы в это время открыли багажник, джипе и достаем оттуда коробки с книгами, троем на стройку. Я слышу голос. Ну что, дайте мне 10 рублей, быстро. Ну, кто-то из друзей говорит, ну, у нас нету денег, мы монахи какой-то. Он говорит, ничего себе, монахи, денег нету, такая машина крутая, денег нету. Ладно, давайте, не прибедняйтесь. И вот так просто давит. И вот попробуйте его полюбить теперь. И когда он вот начал говорить, у меня внутри как бы война такая. Сейчас я тебе сейчас как бы приплю эти 10 рублей. И тут же себя поймал на мысли, ты только что просил, чтобы Бог тебе дал возможность полюбить таких. Как мне тяжело стало это все понимать. Но я смирился так сначала. Я сначала сказал друзьям, говорю, дать ему просаду, пищи духовной и все. Ну, обычно мы так делаем, денег не даем, даем пищу духовную. Это больше блага приносит мне. И кто-то пошел, начал в машине искать и подходит, говорит, что-то у нас ничего нет, все раздали уже, нет. Ну, они говорят, у нас нету ничего. А он стоит, не уходит, нет, ищите, я не верю вам. И в этот момент я просто набрался сил, собрался внутри, думаю, ладно, попробую тебя полюбить. Внутри так перекрестился весь такой. И в этот, я развернулся, в этот момент я его увидел, какой он. Ну, до этого думал, просто бомж там, как-нибудь полюблю сейчас его. А когда я развернулся, я его увидел, я думал, ужас, как такого любви. Ну, раз уже, как снежный ком, раз повернулся, все, цепная реакция пошла, уже теперь не остановишься. Раз ты решаешься это делать, то давай уже делай что-то. Я так повернулся, а сам иду к нему навстречу, и руки так тяну, говорю, иди сюда. И он испугался. Он такой, ужас. И подошел его за плечи, взял так себе, так придавил и так. И начал обнимать его так и лицом к этой щетине, к этой стене. Я так прижимался, и я чувствовал отвращение сначала какое-то. Но внутри я молился, говорю, Господь, дай мне вот этого понимания, что эта душа такая же, как и я, просто у него тело бомжа просто, и все. А там душа такая же, как и я, и ты нас любишь одинаково, обоих, как душ. Ты не делаешь различия между нами, кто из нас святой, а кто там бомж. Дай мне возможность вот это ощутить. Если у меня есть какая-то сила в сердце любви, влей ему эту силу туда, прям вот в сердце. Дай мне возможность полюбить его. Я просто представил, как вот этот фонтанчик какой-то у меня есть любви, он просто перетекает в его сердце. И держу его, сжимаю. Держу, где-то буквально, я не знаю, секунд через 15, через 20, я почувствовал, как его, знаете, как конвульсия какая-то у меня такая. А у меня изнутри такое блаженство пока вот начало появляться. У меня такое ощущение было, что я просто своего какого-то хорошего друга обнимаю. И такое блаженство, я не хочу его отпускать просто, хочу держать его. Я уже не чувствовал эту щетину, вот этот запах бони от него, вот это. Ничего не чувствовал. Чувствовал просто, что какая-то вот личность передо мной очень дорого мне. И потом я думаю, надо отпускать его, иначе я прям почувствовал, что это как передозировка сейчас будет. И раз я его отпускаю, смотрю на него, а я смотрю, у него слезы из глаз просто, они прям бегут. Не просто там слезинки, а прям бегут. И он стоит такой, ты что со мной сделал? Ну, это вырвалось. Ты кто такой? Ты что со мной сделал? И я как бы так раз отошел немножко и сказал, что, нужны тебе деньги? Он говорит, нет, мне не нужны деньги. И он стоял, просто стоял, смотрел. И он потом шел за нами и говорил, вы кто такие? Он говорит, да никто мы не такие, мы просто монахи и все. И он так как-то отошел потом от нас. Я потом понял, что такое полюбить. Сами мы не можем полюбить. У нас нет этой силы. Почему? Потому что мы на себе все сконцентрированы, всегда были. Полюбить – это значит перестать мыслить о себе хорошо, что я хороший. Минимум я равный. Это минимум. Я равный, я такой же, просто внутри, как душа, я такой же. Внешне мы можем быть разные. Ярлыки у нас разные, может быть. Но там такая же душа.

Они одели это, и вот кадры там такие одевают, говорит, прикольно, вот они это слушали, да? Она говорит, как это делается? А как, говорит, плейлисты поискать? Они говорят, тут нет плейлиста, тут надо перемотать. Чего-чего? Вот эту с двумя стрелочками нажать, она будет мотать там. Мотать там будет, придет. Мотать, блин. Папа, ты серьезно этим пользовался? Я понимаю, почему у тебя столько проблем. То есть материальная реальность настолько стремительно меняется, что даже если вы достигаете каких-то вещей, вы в восторге от них. Вы даже не знаете, что они обесценятся через ничтожно короткое время. Вы молитесь на достижения, которые потрясающие. Они не то, что ваших детей смешить будут, они даже вас самих не будут радовать. Если бы вас привели в Ашан, или как магазин называется, в котором мы едем, большой магазин? Лента, лента. Если бы вас, ну, аудитория разновозрастная у нас, вот, мои дорогие ровесники, если бы вас забрали бы с уроков третьего класса, посадили всех в автобус в 77-м году и повезли бы в магазин «Лента» и выпустили вас, я вам гарантирую полный распад личности. Полный распад личности, я подчеркиваю, детская психика с трудом бы это выдержала. Такое количество наименований шоколада, оно, оно опасно, смертельно для детской психики ребенка 70-х. Такое разноцветие игрушек, оно не... Ну, жизнь ребенка закончилась. Вернуться, если бы учителя сказали, дети, собираемся, строимся, идем в автобус, едем обратно в 73-й, они бы попросили бы в ленте политического убежища, даже не знаю, что это такое, да. Эти же самые дети спустя 30 лет ходят в этот магазин безо всяких эмоций. В их жизни произошло то, что с материальной точки невозможно даже, с материальной точки зрения невозможно даже оценить. Эти же живые. Это не то, что я рассказываю про динозавров, которые вот были, они раньше ходили в гастроном, магазин «Хлеб» просто тупо. «Хлеб!» Да, «Молоко» просто. Магазин «Молоко», блин. Сынок, ты знаешь, что бывал магазин «Хлеб»? Что, просто тупо «Хлеб»? Ты имеешь буланжери, ну, булочная, да, конечно. У вас булочная или булочная? Я так и не понял. Булочная. Булочная. Магазин «Хлеб», магазин «Молоко», где они? Живые люди, которые из них выходили еще с оранжевой авоськой. Был такой предмет хозяйства, да? Сеточка такая. Были растягивающиеся, это был хай-тек. С двумя полимерными ручками, да, а была просто тупо, как рыбацкая сеть оранжевая. И вот там батон болтается. Да. Вот эти же существа, они не исчезли с планеты, как динозавры, понимаете? Они живут здесь. Я говорю, почему они каждый день не в восторге? Почему они не говорят, доча, ты можешь ничего не делать, просто будем каждый день ходить в Ашан. И все, будем ходить. Оно свершилось, чудеса возможно. Да? Это просто часть реальности, наверное. Это просто магазины, да. Где-то есть магазины лучше, но...

страсть, мы с вами не есть невежество. Мы с вами есть сознание, вообще отличная, совершенно другая энергия, абсолютно другая энергия. Поэтому вот эти гуны материальной природы, которые всем правят, да, фактически это механизм. Мы должны с вами четко знать, как работает бессознательное, и мы должны четко знать, как переключать из невежества в страсть. Мы должны четко знать, как из страсти переходить в благость. Эти механизмы сознание должно понимать и на это влиять. А сейчас что происходит? Напротив, вот это влияет на сознание. Мало того, мы думаем, что вот мы такие есть. Я помню, когда я читала лекции для наркоманов. Это республиканская наркологическая клиника в Павлодаре. И когда я им рассказывала такие вот вещи основополагающие, я помню, у нескольких наркоманов случился просто шок. И они просто рыдали. Они говорят: так вы что хотите сказать, что моя душа чиста? Я говорю: да, ваша душа чиста. То есть моя душа не наркоманка? Я говорю: нет, ваша душа не наркоманка. У вас ум наркоман, а душа у вас чистая. Вы себе не представляете, у них были такие, вот я даже сейчас рассказываю, мне мороз по коже, да? Просто у них была такая реализация мощнейшая, и это им дало то, что они выбрались. Они потом женились, то есть нормально они освободились. Было где-то, их было человек, наверное, 70, до троих из них дошло до глубины души. Вот трое смогли освободиться. Это примерно. Я всегда, когда приезжаю куда-то, я совершенно четко понимаю, я пришла сюда для кого-то. Вот я же не то что выбираю, меня вот куда-то приводят, я, значит, говорю, да? Я все время смотрю, для кого. Сегодня в этой аудитории думала, интересно, для кого я здесь вот это все говорю? Потому что это же однозначно для кого-то. Потом я уже зашла в машину, села, а мой муж пошел зонт сыну отдавать. И вдруг вбегает девчонка, показывает: не откройте окно. А уже дождь шел, и открываю, она говорит: я не хочу жить. Я не хочу жить, я хочу покончить жизнь самоубийством. Я понимаю, что это плохо. Но мне так плохо, мне так плохо. Вы себе не представляете. Я говорю: а почему тебе так плохо? Когда тебе стало так плохо? Она говорит: когда я приехала в Алматы. Я говорю: а ты откуда? Она из какого-то другого города. Я говорю: а что тебе так плохо в Алмате? Она говорит: там у меня папа, и он меня так любит. Я говорю: так ты соскучилась. И она, у нее слезы, раз. Она: да, я соскучилась. Я говорю: да ты моя золотая. Да ты, говорю, просто соскучилась. Сейчас ты поговори с папой. Сейчас у тебя найдутся здесь друзья. И так потихоньку у тебя все наладится и так далее. Я говорю: ты приходи. Я говорю: просто сейчас мы уезжаем. Я говорю: ты приходи, мы с тобой поговорим. Возьми у Рустама телефон. Приходи, я говорю, мы с тобой поговорим. Она так расцвела: ой, спасибо. Я понимаю. Теперь мне понятно, для кого я приехала. Понимаете? То есть это все не зря.

legend of mountain. Land of the kings. Land of mountain.

0: Эго — это неотъемлемое свойство сознания. Так вот, у этого эго отождествления есть несколько... Я вот это все вам сейчас буду рассказывать для того, чтобы мы разобрались, за что себя уважать, чтобы мы могли уважать окружающих. Понимаете, да? То есть кем надо себя считать. И вот этого эго, то есть чем больше у человека эго, тем больше он убежден в том, кто он такой, тем больше в нем проявляется четыре качества. Я сейчас поговорю об этих четырех качествах, которые, естественно, проистекают из вот этого эго, кто я такой. Первое. Эго определяет то, какие у человека будут ценности, то есть что он в жизни будет ценить. В зависимости от того, кем он себя считает, у него будут разные ценности. Если вы спросите у кота, видели котов? Такие, ну, дома у кого-то живут, с ушами, пушистые такие, степенные, живут на диване обычно, вот, едят там с миски, смотрят телевизор с хозяином. Вот. Спроси, кот, что для тебя самое ценное в жизни? Что ответит кот? Мяу, да? Это еда, да, значит? Мне нравятся мыши. Люблю мышей. Что еще любит кот? Селедку любит. Молоко любит. Что для него ценность в жизни? То есть что вот ради чего он? А? Еда ему нравится. А кошки ему нравятся?
1: Кошки, да.
0: Кошки нравятся. А гусеницы?
1: Нет,
0: не нравится. Вот. А гусеницам кошки нравятся? Я дам такой пример, видел, что если вот мужчинам нравятся красивые женщины, но если гусениц, мужской род, да, будет ползти по самой красивой женщине, она его не впечатлит. Он никак не придет в возбуждение, где бы он ни полз. Он себя вообще нормально чувствует. И думают, надо же, какие формы жизни бывают странные. Никаких ворсинок, никаких зеленых пятен,

0: всего две ноги. Надо же, монстр какой. Думает гусеница. Но когда он видит гусеницу, он начинает хлопать ресницами гусениц. Или гусеница. Начинает бежать, там, прыгать, да? Почему так? Потому что гусеница считает, я гусеница. И для меня ценны листья зеленые, мне ценны гусеницы женского рода. Что еще гусеницы? Не знаю, что там любят.
1: Но реальность гусеницы человека, естественно, разные.
0: Разные, правильно. Я вот про это и говорю. Вот это вот первое, ценности. И вот у каждого из нас есть то, кем я себя считаю, и это определяет, а что я ценю в своей жизни. Это первое.

0: Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Рады, что вы проводите вместе с нами это утро пятницы. Я приветствую вас на интернет-волне Веда Радио. И мы сегодня поговорим о мужских качествах с точки зрения духовных качеств. И разберем мужское, человеческое и божественное. В этом нам помогает разобраться Ольга Сидоренко, психолог, организатор встреч для женщин, счастливая супруга и домохозяйка, которой вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на нашем сайте vedaradio.fm или присылать в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а мы выходим в эфир, ждем ваши вопросы, а я же приветствую нашу гостью. Здравствуйте, дорогая Ольга.
1: Рада всех приветствовать, уважаемая Анна, уважаемые слушатели. И мы продолжаем составлять полное целое из двух наших потрясающих энергий. И переходим к янской, то есть мужской. Ей приписывают именно мужские качества, и неспроста. И мы посмотрим на нас, на людей, да, на человеческое, но через призму священных писаний. И, казалось бы, для темы хорошо бы подошли качества возвышенных преданных, да, то есть, ну, допустим, да, людей духовных, и было бы здорово посмотреть на мужчину именно с этой точки зрения, но, как ни парадоксально, там много общечеловеческих качеств, которые относятся не только к мужской энергии, но и к женской. Поэтому мы возьмем неоднозначную личность для этого, и личность, и не личность, да, но поскольку мы рассматриваем именно людей, то, конечно, будем в упор разбирать человеческие качества. И это будет Шри Кришна. Да? То есть у него есть множество качеств, среди которых не только человеческие, есть и божественные. Но мы постараемся увидеть в них на практике, что и как это с нами связано. Потому что говорится, что по образу и подобию Бога не зря. Не зря. И, конечно же, у него будут и женские качества, да, то есть женская энергия там будет присутствовать, но и мужской тоже немало. И как раз на этом сделаем акцент. Но мостиком между тем, как мы будем рассматривать мужскую энергию и женскую, которую рассматривали ранее, у нас будут вопросы, поэтому я предлагаю начать с них. И по памяти остались один, как минимум остался с прошлого эфира, поэтому давайте разберем в первую очередь его.
0: Да, благодарю вас. Очень интересный вопрос касается женщины. Нас спрашивают, меня почему-то очень триггерит, когда к женщине относятся с позиции домашней работы. То есть не ценят в первую очередь ее внутренние качества, но ждут от нее готовки, стирки, чистоты дома. Разве это не опасно, такое отношение? Потому что женщины и так постоянно стремятся превратиться в прислугу и не развиваться внутренне.
1: Женский вопрос. Да, полагаю, угу. Да, опасно. Вообще зацикливание и в любой сфере оно опасно. Поэтому женщина рассматривается и нами, в том числе, как множество качеств, как совокупность. Да, мы делали тоже на этом акцент, что она не просто умеет тупо исполнять работу. Во-первых, изначально задумка такая, что женщина все-таки исполняет все свои обязанности с точки зрения приятно, а не нужно. Потому что надо — это синоним мужской, а не женский. А женщина, она делает из любви. Ну, то есть в идеале как это выглядит? Вот у меня есть семья, да, и я для них делаю вот потому, что мне нравится. Все что угодно я делаю для них, потому что мне это нравится. Но как только мне это перестает нравиться, я могу что сделать? Отдохнуть. Я могу даже перестать делать какие-то вещи, да, попросить других о том, чтобы они за меня это что-то сделали. Это нормально, абсолютно. И раньше особенно это было нормально, потому что семья была большой. И ты мог не делать только вот готовить, мыть стекла и так далее. Все сейчас ложится на плечи одного человека. Это тоже не до конца, ну, корректно с точки зрения человеческого. Поэтому да, ее внутренние качества важны. Просто, вероятно, у нас такая схема существует обесценивания. Поверьте, не только в женском мире, в мужском тоже. Мужчин тоже можно рассмотреть просто как мешок с деньгами. который тебе принеси да подай. И должен под тебя подстраиваться, даже несмотря на то, что он устал, он будет тебя слушать, он обязан это делать. Ну, так же тоже можно подойти к мужчине. Да и к ребенку можно подойти как к достигатору твоих целей. Принеси пятерки, чтобы был идеальный. ОБЖ, музыка, физкультура, все, чтобы на пять. Хотя это совсем разное направление. И это ненормально. Ребенок, ну, хотя бы как минимум в химбию, например, уйдет, да, только вот в те предметы. Он может вообще не уйти в школьный предмет, он может, ну, хотеть рисовать и все. Поэтому да, конечно, очень опасно. И мы в первую очередь сами должны иметь возможность рассматривать себя не просто как руки, которые готовят и обстирывают всю семью. Нет, как личность полноценную, многогранную и комплексную. Да, конечно, да. Вот. Поэтому, в принципе, вопрос очень корректный, очень правильный, очень актуальный для нас. И для того, чтобы, если вдруг в нашей жизни так случилось, что кто-то видит нас как просто какую-то одну часть, которая исполняет прихоти других людей, чтобы вовремя мы могли сказать: дорогой друг, ну все-таки нет, у меня есть еще другие вещи, я себе разрешаю их проявлять, и тебе тоже очень важно учитывать, что в какие-то моменты я не могу только отдавать, я буду наполняться, и это в том числе важно для моей отдачи. Это баланс между принять и отдать. Да. Потрясающий вопрос. Спасибо за него. Если есть еще, будем рады на него ответить.
0: Вот как раз следующий вопрос, я думаю, поможет перейти к теме мужчин. Он прилетел буквально сейчас, как раз в ответ на тот вопрос, который мы разбирали только что. У меня тогда вопрос в противовес. Разве это нормально, когда мужчину воспринимают просто как добытчика и обеспечителя? Если не справился, устал, споткнулся, все, неудачник. У мужчины ведь тоже могут быть иногда слабыми и достойно любимыми, и достойно быть любимыми просто так, ведь они тоже люди. Или я что-то не понимаю? Понимаю.
1: Да, это грань между внешним поведением и внутренним, все правильно сказано. Внешне женщина как бы должна себя вести таким образом, что она все-таки больше акцент делает для самого мужчины, это тоже приятно. И для тебя это очень полезно в перспективе, да, если ты женщина, когда ты видишь, что вот он что-то делает, и ты его за это хвалишь, да, то есть мы же знаем, что надо хвалить за результаты, ну, там, когда ты сильно не прав по отношению к женщине, женщина должна сказать, что, ну, а-та-та, дорогой друг, так не делается, вот, но, конечно, категория вот этого поведения, можно считать, уходит в недостатки, то есть какие-то вещи мы будем терпеть. Терпеть его усталость, как и он, наше настроение. Терпеть то, что он, да, когда ты бессилен, это абсолютно нормально. И мы тогда уже идем к внутреннему поведению, и это поведение называется верностью. Потому что какая клятва, вот вдумайтесь, какая клятва дается на алтаре? И в печали, и в радости, и в богатстве, и в бедности. Да? И в здравии и в болезни. То есть мы понимаем двойственность вот этого мира, и мы понимаем, что другой человек не Господь Бог. И мы при этом остаемся верными, и мы поддерживаем человека. Но почему говорят все-таки, что лучше бы женщина обращала внимание на то, как, когда у мужчины что-то получается? Бывают случаи, и, к сожалению, это не редкость, когда при выборе, вот не в браке, а при выборе человека, с которым ты будешь проводить всю свою жизнь, и вот эту и печаль, и радость. Женщина как бы очень сквозь пальцы смотрит на то, что а радости-то нет, вот сейчас ее нет. Она ожидает как бы потом, да, когда, ну, создастся семья, вот потом он меня возьмет в жены, вот потом он мне подарит подарки, вот потом он станет богатым. И вот это опасно. Потому что если это потом, и тебя изначально человек не устраивает, верность с каждым шагом ваших отношений будет рушиться со временем. потому что не было вот этого вот подкрепляющего события, которое бы показало, что этот человек действительно достойный и который бы показали, что ты за ним полностью готова идти. Вот в этих сложных событиях в жизни, которые обязательно случаются. И у каждой семьи будет в разной степени этот спад, да, рассматриваться и проживаться. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы мы изначально понимали, что человек, с которым связана наша жизнь, он действительно достойный, он действительно богатый. Может быть, он к этому стремится, он не просто, знаете, умному все само. Это, конечно, хорошая позиция, но не всегда. Все-таки баланс должен быть, и когда ты полностью расслабляешься, это означает, ты ничего не достигаешь. Потому что успех — это в какой-то степени внешнее достижение, и оно оппозиция счастья. Потому что счастье — это когда тебя все устраивает, и менять не надо. А успех — это когда изменения обязательны. И вот когда мы рассматриваем свое поведение и относимся к мужчине и с той, и с другой стороны, мы видим обе крайности, в них не уходим, это категория баланса, это категория верности, тогда все на своих местах. Когда пара действительно существует крепко, прочно, ты чувствуешь себя под защитой, и ты даешь возможность другому человеку тоже проявляться естественным для него образом, не таким, когда он должен казаться, а не быть. И вот в таком условии, да, действительно, мы можем смотреть на мужчину, что он устает, он человек, он не Бог. Это нормально. И это правильный вопрос тоже. И, наверное, мы закончили, да, с вопросами на данный момент. Постепенно переходим. Хорошо. Отлично. Постепенно переходим к качествам. Первое, которое качество стоит, и, ну, оно потрясающе, да, прекрасная внешность. Вот сразу хочется отметить, что у Шримати Радхарани была не прекрасная внешность, у нее была сладостность. Совсем две разные категории, правда? То есть больший акцент на такое прям сильное наслаждение и привлекательность. У Кришны же оно стоит как прекрасная внешность. Мы понимаем, что это личность Бога, естественно, он всепривлекающий. Ну, с точки зрения нашинского, да, вот нашинской линейки человеческой, как это отражается в мужчинах. Конечно, хотелось бы, очень бы хотелось, чтобы вот наш избранник, он блистал и изнутри, и снаружи, и был вообще на все руки мастер, и все остальное. Но практика показывает, что такие мужчины, знаете, метросексуалы, их называют красавцы, которые много уделяют внимания внешности. Ну вот посмотрим на их судьбу, да, с школьной скамьи. Если им даны идеальные просто внешние данные изначально, которые они никак не модернизируют. То есть вот бывает, да, мужчины, когда взрослеют, они понимают, что надо бы подкачаться, идут в зал, они много уделяют времени тренировкам, достигают какого-то пика своей мощи, да, и у них сила проявляется в крутых бицепсах, да, в шикарной рельефной фигуре, и они очень много вложились туда, в эту сферу, чтобы быть привлекательными. Тут мы чувствуем достижение. Движение, да, то есть некое такое волевое начало, которое очень хорошо прокачивает мужскую энергию в том числе. Другой вопрос, как они этим воспользуются, да, тоже бывает разное, но в принципе такие мужчины зачастую могут быть очень достойными личностями. Но если мы берем исконную мужскую природу, и она развивается таким образом, что мальчику постоянно делали комплименты в школе, доставалось все внимание женское, особенно очень легко. Он такой весь был на пике популярности. Ему делали сами девочки предложения, чтобы встречаться, общаться и так далее. И он за даром получает все-все-все плюшки, которые другие достигают с очень большим трудом. Как правило, бывают с ним исключения, которые подтверждают, опять же, правила. Да? Эти мужчины могут стать очень немужественными, да, то есть волевое начало пропадает, он перестает чего-то достигать, и таким образом считает, что ну, все ему все должны, и можно, в принципе, расслабиться, и да, и зарабатывать деньги зачем, да, и слушать кого-то зачем, даже само все идет в руки. Поэтому, конечно, с точки зрения построения глубоких отношений семейных, бесспорно, можно выбрать мужчину, который блистает внешними данными, но Для женщины все-таки очень важна постепенность, вдумчивость, и поскольку мы берем на вооружение, что замуж мы выходим самостоятельно, нас не выдают. То есть нет вот этих вот людей, стоящих как бы сзади, да, в основном бывают исключения. Нет людей, которые бы сказали, особенно папы, который рыбак рыбака видит издалека, да, который бы посмотрел нам на парня и сказал: слушай, ну в голове винегрет, ведет себя странно, будет, ну непонятно что, я бы поднастерегся, как бы вот до того, как ты вступишь с ним в какие-то серьезные отношения, может быть, стоит перестраховаться. А вот этот парень, невзрачненький такой, вот такой вот даже застенчивый слишком, да, он вот как будто бы чем-то серьезным попахивает. Может быть, тебе туда присмотреться? Вот нет таких людей за нами, как правило. Поэтому женщина выдает себя замуж сама. И первое, на что мы смотрим, это все-таки на разум. То есть на то, как человек просто думает, о чем он думает, как он говорит, да, что он предлагает вообще, какие у него ценности вводятся в его внутреннем мире, на что ориентира. И внешность только на третьем. Это фатальная ошибка, когда мы рассматриваем мужчину как женщину. Потому что как раз мужчины смотрят на внешность в первую очередь, и в третью на интеллект. Мы же должны делать наоборот. Для чего это? Для того, чтобы не привязываться сразу к человеку, потому что внешность действительно сильно привязывает. А качество ты рассматриваешь, причем серьезно рассматриваешь. Поэтому с точки зрения мужского-женского все-таки красивая внешность, мы говорим про Бога, да, на всякий случай, она относится больше к женской ипостаси. Ну, мужчина тоже она может быть, да. Постепенно женщина, общаясь с прекрасным человеком, который за ней очень долго красиво ухаживает, который делает ей комплименты, говорит: тетя, успокойся, ты, с тобой все хорошо, это они все неправы. Он становится очень привлекательным внешне в том числе. Следующее качество, относительно качества, скажем так, это наличие благоприятных знаков. Что, ну, понятное дело, что у мужчины там ничего не горит во лбу, да, звезда над ним и не находится, то есть мы все человеки, и какие-то вот просто внешние данные есть, и, в принципе, на этом все. Но о чем здесь можно сказать? О том, что это удачный человек, избранник судьбы, благоприятные знаки у каких людей, ну, у каких личностей божественных бывают. Это те личности, которые обладают высочайшим благочестием. Таким настолько богатым, что его даже видно очами. И когда мы соприкасаемся с мужчинами, это особенно актуально на этапе выбора, да, партнера, тоже заметно, насколько он благочестив или же нет, насколько он достоин, насколько он себя ведет по-мужски с большой буквы. Вот на это есть смысл обратить внимание, потому что мы часто решаемся от безысходности на какие-то странные варианты, которые абсолютно нас не устраивают, но из страха. Поэтому есть смысл подождать и посмотреть на то, какой человек на самом деле, чтобы прошло какое-то время, не сразу строить отношения и, возможно, даже повыбирать. Ухаживание, они созданы для того, этот этап, да, предварительный, он создан для того, чтобы выбрать подходящее. И в том числе подходящую судьбу, потому что мужчина, он как и женщина, представляет из себя не просто набор каких-то качеств, он представляет из себя и опыт, который он несет, и те уроки жизни, которые он прошел, и важно увидеть, как он это сделал. Очень интересное такое было наблюдение у прекрасного человека. Очень богатого, который нанимал себе на работу определенных людей. И как он нанимал их? Он задавал им удивительные испытания в вашей жизни были, и как вы с ними справились? Это удивительный вопрос при приеме на работу. Как оценивается сразу же то, какими потрясениями человек столкнулся, насколько он стабилен был в этих обстоятельствах, как он оценивает их, потому что это тоже важно. Допустим, мужчину постоянно могли обижать в школе, говорить, что он там какой-то некрасивый, даже бить. С мужской стороны это очень даже распространенная история. И важно, чтобы другая личность была зрелая, да, так же, как и мы. То есть женщина никто не снимает, ответственность она должна тоже думать глубоко и видеть далеко. Но когда мы рассматриваем именно мужчину, его мы сейчас и рассматриваем, то он хорошо бы, чтобы сказал что-то хорошее об этих моментах, несмотря на то, что они очень трудные. И тогда это покажет, что личность рассматривает даже сложные ситуации очень мудро. А это пригодится в жизни, потому что именно к мужчине мы пойдем за советом. Именно он будет нас направлять в самые сложные моменты жизни. Хотим мы этого или нет? А с кем еще советоваться? Он же рядом. 24/7. Да? То есть с ним придется решать эти задачи. Как он их видит? И это важно. И это важно, как он себя оценивает, как делает выводы, как подходит к сложным задачам. Поэтому, говоря про благочестие, благоприятные знаки, конечно, можно заметить вот эти вещи. Его вид радует глаз. Понятное дело, что вид Бога нас радует. Хотелось бы, по крайней мере, да, все привлекающие, это не просто так сказано. Что здесь можно посмотреть с точки зрения мужчин? То, что иногда мы подходим к выбору партнера, как я его слепила из того, что было, а то, что было, то и полюбила. Да? Но опять же, эта позиция может сыграть не на руку, поскольку все-таки для того, чтобы идти за человеком, он должен действительно тебе нравиться. Но чтобы он действительно тебе понравился, ты должна его хорошо узнать. Поэтому иногда женщины решаются, все мы такие, да, на какие-то отношения, которые на человека, который ей не очень приятен, который еще бы подрос, еще бы получше ко мне относился, этапе ухаживания подумать, повыбирать и посмотреть, как личность развивается, это было бы хорошо. Но когда в браке, это уже поздно. То есть там не переделаешь. Если мы входим в отношения с четкой позицией, что везде, не в каких-то отдельных моментах, а прям везде личность надо переформатировать, то необходимо задать вопрос себе, а насколько я действительно люблю этого человека, насколько я в контакте с ним полностью? Вероятно, что нет. Так может быть, этот человек не тот, который меня действительно радует, не тот, который подходящ мне, как самая приятная еда, как самая подходящая для меня по размеру одежда и по формату, да. То есть люди тоже нам какие-то подходят, а какие-то нет. Может быть, он просто не мой человек. И это тоже имеет место быть. Поэтому нужно выбрать. Изучать сияние. Вероятно, что оно прямо ощутимо, да, у Бога, но мужчина тоже может в какой-то степени сиять. Мы можем видеть благородство, мы можем видеть потрясающее качество, некую уверенность и даже походка, то, как он выглядит, они все скажут все за него. Да? Не зря есть изучение того, как человек себя ведет, в том смысле жесты, мимика, да, положение тела, это все говорит о многом. Важно на них посмотреть, насколько открыт он или закрыт, насколько у него много собранных поз, сильно открытых, возможно, тоже. Да? Это важно для себя принять на вооружение, но с какой точки зрения? Не то, что человек вот рядом с нами какой-то плохой или хороший. Это вообще оценки не про человека, не про личность, не про комплекс. Мы оцениваем конкретные параметры и насколько они подходящи именно мне, потому что другой женщине они могут подойти больше, могут подойти меньше. И самое важное, что за каждое качество мы будем платить цену. Так же, как за женщину, мужчина платит определенную цену. Допустим, красота – это вещь достаточно дорогая, да, в обслуживании в том числе. Так же самое и за очень, например, красивую внешность мы заплатим у мужчины, потому что он будет популярен не только среди как бы, тебя, да, но и среди других женщин. То есть надо будет смириться с тем, что к нему будут оказывать множество женщин внимания.

понимаем, что за благородство мужчины, за аскетизм его, за низкий уровень вожделения, осознанности, высокий уровень мы заплатим своими качествами. Много зарабатывает. Извольте выложить свою сексуальность. Это цена. Финансы, цена, сексуальность, да, мы платим нижней чакрой, это факт. Потому что вожделение у людей, которые сильно накачаны, много достигли, богатые, намного выше, как правило. Почему? Потому что просто это энергия достижения, это энергия изменения, это гуна страсти в какой-то степени. И мы будем платить за нее своей страстью. Это важно учитывать. Либидо должно быть высоким на таких мужчин. Это факт. Это не значит, что они неверные. Нет, просто там, скорее всего, что кроется вот именно эта цена. Да? Так же самое за человека скромного. Если вот мы хотим, чтобы он такой вот был более такой покладистый, такой спокойный, мы будем платить. Он не будет активно бегать. Он будет скромным. И это тоже иногда напрягает. Да? То есть мы должны понимать, что мужчины, мы до этого дойдем постоянства. Это его кредо жизненное. Это не так, как у женщины, что она вот и там, и ся может быть. Конечно, у нас тоже бывает состояние, когда мы ничего не можем и просто должны находиться в какой-то апатии. Это тоже нормально, это бывает, или сосредоточено на одной сфере. Но женщина все-таки предрасположена, да, к такому изобильному вот состоянию, да, движения некого. Нет, мужчина, он более сконцентрирован. Это проявляется в том числе и в качествах, не только в работе. Поэтому, конечно, за его сияние, за его благородство придется заплатить своим благородством. Следующее качество – силен. Конечно, это второй момент, который мы строим в отношениях, в гармонию, по которому мы проверяем, насколько она в этих отношениях конкретно существует или отсутствует, и из этого делаем свои выводы. Сила — это некая мужественность. Что подразумевается под силой? Как правило, это физическая сила. Давайте будем честными, женщина тоже сильная. Ну вот тоже. Но она сильная как? Вот скорее... в таком терпении, да, в каких-то вот... Вот неужели это не сильно, когда мама терпит постоянно истерики своих детей? Неужели это не сильно, когда женщина может пожертвовать многим ради того, чтобы сохранить отношения? Это же сильно. Ну как это не сильно? Это сильно. Но здесь сила физическая, да, то есть внешне при вот стандарте, допустим, ну представим даже самую такую женщину, которая, ну, так, вот такая же по генетическим данным примерно, как и мужчина. Здоровая такая, крепкая, дородная. Она вот столько же, сколько и он там качалась в зале. Вот столько же. Вот все те же самые параметры. Она соблюдала, ему поставили перед собой мужчину такую, такого, и женщину, да, вот эту. Кто будет сильнее физически? Ну, понятно, что мужчина. В принципе, он для этого создан. А зачем... Когда я начинаю, да, спорить, там как-то объясняю, ну, что женщина, она тоже может быть сильная. Да, конечно, может быть. Но зачем? Вопрос-то в этом. Потому что если мы хотим, чтобы рядом с нами был очень крепкий такой человек и товарищ, который защитит нас и из пожара, да, вынесет, и коня на какого остановит, ну, лучше бы, чтобы это делал мужчина, а не женщина, в конце-то концов. Да, женщина может. В критических моментах женщина может и на войну пойти, и вообще все что угодно сделать. Пожалуйста. Ну, по-честному будем, да, с собой откровенны до конца. Но нам же это не надо. Мы же хотим, чтобы были под защитой мы. Так, может быть, есть смысл найти такого человека, да, увидеть в нем это, что он все-таки сильнее, да, выбрать его, а дальше поддерживать эту историю. Это не означает, что нужно скрывать свои сильные качества. Нет. Но мужчина, он действительно физически может быть, как бы, принести бутылку какую-то пятилитровую, дотащить пакеты, да, до твоего дома. Почему бы и нет? Это же круто. Да, не, ну, не стоит от этого отказываться, стоит это продвигать, попросить.

личности, которые не совсем в нашем мире материальном, да, у них юность сохраняется и внешне в том числе, но как может быть мужчина внешне, а вечно юн? В душе, конечно, они же постоянно такие играются, какие-то шутки у них. Там такие игры могут быть у мужчин, что ты не понимаешь, в каком возрасте они вообще до этого додумались. Ну, это прикольно. В какой-то степени, да, то есть они тоже могут быть игривыми, это качество не только женское. Они тоже могут быть такими озорными мальчишками, несмотря на возраст. И это здорово, что они такими остаются, потому что иногда вот эта искра, которой нам не хватает в жизни, конечно, она очень бы хорошо, чтобы была у мужчины. У каких-то мужчин качество, которое мы говорим, вот какое-то одно проявлено больше, какое-то меньше. Мы можем замечать, что есть мужчины такие весельчаки по жизни, да? Это очень сильно зависит от темперамента, от индивидуальных особенностей. Но в целом мы рассматриваем их природу, она плюс-минус вот такова, да? Замечательный знаток языков. Конечно, Кришна разговаривает со всеми, с животными, с растениями, он может общаться вообще с любыми, с французами, с русскими, да, это без разницы. С точки зрения мужчины, как это может выглядеть? Он умеет найти общий язык со многими людьми. То есть, когда нужно, он не как-то пропадет, да, из нашего вида, он разбираться будет с социумом, как кто имел в виду, что ты хотела сказать, как разрешить этот конфликт, он поймет на логике, каким именно способом выйти из этой ситуации, да, как договориться. Это очень крутое качество, это социальное качество, которое необходимо женщине для защиты, для ее поддержки в том числе. Да? И мужчина обладает такими навыками, он действительно может глубоко мыслить, он действительно может отсечь свои чувства и обратиться к логике. Обратная цена какова у этого? То, что он логичен, но не эмоционален. Он не эмоционален. То есть он не может так проявляться, как женщина. Он не будет там на твои... Вот ты посмотри, я сегодня котеночка нашла, он такой пушистенький, такой прямо миленький, тры-тры-тры-тры. И ты смотришь на него, у него лицо каменное. Это цена за малую эмоциональность. Если мы хотим, чтобы с другой стороны человек также восхищался этим милым котеночком, как и мы идем к женщине, потому что она вместе с нами будет восхищаться этим прелестным пушистым созданием, но не мужчина. Мужчина, он будет более скуп на эмоции. Не все такие согласны, но большинство. И не нужно их переделывать, это их потрясающее качество, если мы будем их переделывать. Это можно, пожалуйста. Женская энергия очень сильная, она может менять, она может манипулировать, она может настаивать, она может из своей беззащитности цепить действительно из человека то, чем он вообще не является. Но цена будет большой. В тот момент, когда нужна будет стабильность, мы потеряем ее, потому что мужчина перетянется на мужской, на женский полюс, с мужского. Да? И поэтому, именно поэтому мы прокачиваем в себе женские качества, а у мужчины мужские, и хвалим его за те качества, которые для его природы характерны, для его персональной природы характерны, но и характерны для мужской природы в целом. Поэтому, когда мы хотим рядом мужчину, который общается со всеми с точки зрения логики, а не так, что случился конфликт, он, боже мой, что делать? Я в растерянности, я в отчаянии. Вот это женская природа. Да, то есть мы это не прокачиваем, мы прокачиваем и хвалим, и оцениваем, и смотрим, если нам это, конечно, важно, да, мы смотрим на то, как спокойно он относится ко всем сложностям в жизни и насколько он может найти общий язык с другими. Рационально. Рационально. Это может для нас быть дико, как для женщин, потому что мы существа эмоциональные. Это конфликт. Конфликт разной природы по своей сути. Но это нормально. Для этого мы изучаем качество, чтобы посмотреть, вот тут норма, а вот тут патология. Потому что мы дойдем еще до там трудолюбив, и вот патология, когда мужчина не активен и не работает, это не характерно ни для мужчины, ни для женщины на самом деле. И вот здесь норма. То, что мужчина спокойный, логичный, малоэмоциональный, и именно поэтому он может решать социальные вопросы. Там нет места чувств, там есть место логики.

0: Правдив. Конечно, честность. Ну, конечно, честность должна быть. Особенно это важно, когда к тебе приходит человек, да, и он честно вкатывает свои мотивации насчет того, что он с тобой хочет делать. Один человек скажет: честно, я хочу создавать семью. Второй человек скажет: ну, давай мы в кафе пойдем в гости, и вот мы к тебе на чай сходим. И это будет тоже в какой-то степени честно, потому что, ну, не то чтобы комфортно сказать, что, ну, я с тобой просто ради перепихона на вечер, да, ну, это будет завуалировано в какой-то степени. Но мы должны это видеть и понимать, что в конце концов человек пока что, на данный момент, это не значит, что он не изменится, но на данный момент, в этапе ухаживания, допустим, он согласен только на такой уровень ответственности. И это было бы честно сказать, да, но мы по поступкам оцениваем всегда мужчину, поэтому правдив в основном относится именно к поступкам. И если мы видим человека, мужчину, у которого мысли, чувства, слова и действия полностью в прямой зависимости, созависимости, в корреляции в прямой, да, они объективно отражают друг друга, это правдивый, честный человек. За него нужно держаться. Потому что такие личности на вес золота — это факт. Это очень шикарное качество. У женщины это есть? Есть. Это не только мужское качество, это общечеловеческое. Вот. Приятный собеседник, конечно, с мужчинами может быть на начальных этапах сложно общаться. Немногословны могут быть мужчины, могут быть сильно изобильны, смотря как они реагируют на стресс. Если мужчина, какие вариации могут быть? Может быть мужчина, который ловелас. Они очень изобилируют различными словами, они очень много говорят, они очень мало делают. Поэтому мы смотрим на поступки. Потому что я тебе подарю и небо, и землю, и космос, и звезды. Господи, кто ты такой? Ты миллиардер всей земли, я не знаю, кто ты? Кто ты? Да, то есть были даже шутки такие в стендапе. То есть объективно просто дай мне чашку кофе. Нет, я сегодня творческая личность, у меня депрессия. Ну, пожалуйста, сиди, конечно, творческая личность. За 200 рублей ты купишь, я не знаю, немецкие фильмы для взрослых. Это все, что тебе светит от женской энергии. Потому что, объективно говоря, она стоит многого. И оценивать ее надо определенным образом. А поэтому, конечно, мы смотрим на то, как мужчина говорит и делает. И вот ловеласы, они много говорят, мало делают. Может быть, нормальный мужчина, абсолютно он много говорит на первых свиданиях, потому что он в шоке, да, и у него такая вот ответная реакция на шок. У него тут как бы девушка появилась, которой вообще не было, и он не готов был, потому что его кто-то примет, да, предложение о встрече. Он тоже может начать изначально много рассказывать, поэтому мы смотрим в длительной перспективе на то, насколько он из себя этот фонтан слов выпускает постепенно, и насколько он говорит не только о себе, но и спрашивает о тебе. Конечно, о себе в таких случаях лучше заявлять. Потому что мужчины, еще раз мы сказали, существа стабильные, они могут придерживаться одной и той же шаблонной схемы. И раз уж ты начал говорить всегда и красоваться как павлин, значит, ты и продолжишь это, ну, потому что работает схема. Поэтому постепенно вводим в себя, спрашиваем, ну, вот а тебе интересно, как я это вижу? А, что, ну, а как вот ты думаешь, вот если бы я сказала вот так, сделала бы вот это, вот что бы ты сказал? И оцениваем это с точки зрения, подходит нам такой ответ или не подходит. Если не подходит, мы имеем тоже право сказать, полное право сказать, что ну вот как-то мне это не отзывается, что ты думаешь на этот счет, что мне это не отзывается. Да, то есть тоже эту реакцию надо увидеть в человеке, насколько он вообще вот как бы умеет критику-то принимать, умеет видеть не только свою позицию, но еще и другую. Поэтому, да, приятный собеседник, это сюда тоже относится к категории мужчин, которые абсолютно адекватны, но просто вот немножечко растерялись. И от этого вылезают, знаете, вот эти вещи, твоей маме зять не нужен. Ну, это же чтобы немножечко так как бы скрыть свое уязвимое положение, потому что мужчина, как человек, который инициирует контакт, это, в принципе, нормально. У него доминирующая, лидирующая позиция, этого мы придерживаемся и в начале отношений в том числе, да. Мы как бы при этом понимаем, что вот эти все фишки, созданы для того, чтобы у него были шаги к отступлению. Потому что это очень сложно, очень тяжело для мужской психики обломаться. Для женской психики это тоже сложно. Но у него лидерская позиция, он должен пойти на такие риски. У него нет вариантов. Поэтому придумываются отходные пути, в том числе такие фразочки. И это может быть адекватный человек. Надо посмотреть на него в действии, в перспективе. Также существуют мужчины, которые малословны. И они будут сидеть просто и сидеть, и все, и молчать. И, может быть, они просто купят ватрушку, круассан, сводят тебя в красивое место, будут слушать все твои беседы и молчать. И это тоже прекрасный собеседник, как ни парадоксально, потому что они слушают. Это потрясающее мужское качество, когда тебя слушают. Когда тебя не слушают, это отвратительно. Поэтому лучше, чтобы он говорил мало, но тебя слушал. Это не означает, что он не будет вовлечен в твою жизнь. Но да, у такой личности, которая говорит немного, но много делает, у него своя цена, нужно быть объективной, в том числе, подходит этот тебе формат или нет. Лично я не человек, которому подходит мужчина все время молчащий. Я выбрала человека, который много говорит. Но если он много говорит, у тебя тоже будет цена, иногда его не остановишь. Это важно понимать. Да? Платить эту цену. Ну и вот такие у нас 9 первых качеств. Если есть на данный момент вопрос, думаю, что можно к ним уже перейти для того, чтобы углубиться в эту тему.
1: Благодарю вас, дорогая Ольга. Как интересно узнавать о природе другого человека, особенно с точки зрения божественных качеств. Это действительно очень ценно. Видите, мы по образу и подобию его созданы. Интересные вопросы у нас есть. Например, вот такой. Как правильно относиться к мужчине, который делает комплименты только по поводу внешности? Вроде и приятно, вроде и страшно, что предстанет в каком-то неприглядном свете, его любовь пройдет.
0: Два момента в вопросе есть, очень важных. Первое — это как мы ведем себя. То есть это, вероятно, да, этап ухаживания, свидания, когда еще не организовалась семья. Очень хорошо посмотреть на то, как он видит личность в целом, и обратить внимание на то, какой сейчас этап. Ну, допустим, есть постепенная гармонизация пары, которая происходит не за день, не за два. На первых этапах, особенно на первых двух месяцах знакомства, если нет секса, это очень важное условие, которое гармонизирует пару, и благодаря которому она либо остается на этом уровне, на котором произошел секс, либо пара растет до того момента, пока он не запечатал ваши отношения. То есть вот интим — это всегда печать, да, того, что отношения фиксированы. Ну, это как брак, то есть ты выбрала человека, и все. Он не поменяется. Так же самое в вопросах роста отношений. Поэтому если мы рассматриваем отношения как ухаживание и без интима, то нормально в первое время, особенно в первые два месяца, кстати, очень рекомендую посмотреть, у Сати вот эти, где есть пирамидки, да, как гармонизация пары строится и этапы ухаживания. На этом этапе абсолютно нормально, что мужчина обращает внимание на внешность. Нормально. То есть сильно не стоит по этому поводу беспокоиться, стоит беспокоиться, если вы 4 месяца с ним прообщались, ухаживали, попринимали, секса не было, а он все равно смотрит только на внешность. Вот это да, тоже немножечко странно. Тут он должен смотреть еще на другие вещи, и ощущается. Но мужчина, еще раз, он существо очень стабильное, он может взять себе на вооружение именно эту формулу и считать, что женщинам нравятся только комплименты по этому поводу. Не волнуйтесь, у каждого мужчины так, у меня мужчина тоже в браке, уже 4 года, да, мы с ним, и еще сколько-то общались. Поэтому, смотрите, они всегда говорят одни и те же комплименты. Это все. То есть можно спрашивать напрямую у них там, ну вот, а тебе вот какое-то другое качество мне интересно, вот что ты думаешь еще вот по поводу того, что там женщины сочетают разные, допустим, да, вещи, а как ты на это смотришь? Или напрямую спросить, ну, да, мне очень приятно, спасибо большое, да, то есть обязательно сказать, что, ну, вам приятно, да, это честно, и сказать, что, а вот, ну, может быть, ты еще что-то во мне заметил, мне интересно посмотреть, как бы, как ты это оцениваешь, да, какие вещи тебе, ну, другие женщины нравятся, во мне, например, да, особенно. Это нормально спрашивать. И также... Второй момент, да, в вопросе, то, что касается не отношения другого человека к тебе, от твоего позиционирования себя и своего ощущения. Это касается самооценки нашей, да? Объективно говоря, что страх есть, ну, страх показаться не такой, недостаточной и оплошаться, да? Это тоже хорошо быть в таком состоянии, когда ты жизнью будешь поставлен в условие, что не сможешь быть идеальным. И реакция мужчины, особенно на этапе ухаживания, обязательно должна на это в какой-то степени проявиться. И мы посмотрим, как он реагирует. Можете даже специально, кстати, в какой-то момент прийти в таком не сильно собранном состоянии. Особенно актуально это на четвертом этапе ухаживания, когда идет близость. Первые 2, 4, 6 месяцев должны проходить под флагом, что мы строим идеальные отношения, то есть во всей их красе, особенно третий этап. Но на четвертом этапе можно открываться уже с другой стороны. Вот почему мы говорим про время, про последовательность и про некую этапность. То есть не сразу надо вываливать все свои карты на стол, не сразу надо говорить о своих душевных травмах, не сразу надо спрашивать об этом другого человека. Это не будет глубоко, это не будет правильно. И с точки зрения того, как мы относимся к себе, и с точки зрения, как мы относимся к другому. Потому что есть очень большие шансы, особенно на первых этапах, что человек нам не подойдет по другим параметрам. Это факт. Это надо учитывать, и не надо к нему привязываться. Ровно поэтому красивое ухаживание предполагает нескольких ухажеров. Если их не несколько, то очень сильную защиту от старших хотя бы. Да? Это идеально. Идеально, когда от старших. Но нормально, когда и от нескольких ухажеров мы принимаем ухаживание еще раз без интима. И в таком случае на четвертом этапе вы можете себе дать вольную и прийти в таком виде, который, ну, скажем так, нелицеприятен. И посмотреть, да, когда ты будешь с ребенком, когда ты будешь больная, как он на это отреагирует, он скажет: «Господи, чудовище какое вылезло из кормов». Это тоже, ну, как бы, тоже вариант. Это же надо узнать, и лучше до брака. А если он скажет: «Боже, что с тобой случилось? Тебе, может быть, как-то помочь?» Или он просто промолчит и спокойно оценит твое нормальное состояние. Ну, человечески-то это нормально. Это тоже, ну, повод для раздумий. Правда, это повод для выбора, повод для обсуждения. Вот. И с другой стороны, я бы еще очень порекомендовала работать над тем, как мы себя оцениваем и какой линейкой мы себя меряем. Потому что где-то, видимо, есть, что наши самые близкие люди, которые должны были, это мама, это папа, сестра, возможно, бабушка, учителя, которые тоже считаются, по идее, близкими, да, но в школе они не считаются близкими. Они считаются социальной ролью, которая просто дает тебе знания. Но по факту это должны быть люди, которые тебя оценивают с точки... женщину оценивают с точки зрения, какая ты хорошая, какая ты молодец. И вот если этого в нашей жизни, к сожалению, не случилось, а, видимо, этого не случилось, потому что страх быть не идеальной ровно оттуда, потому что его не возникло бы, если бы нам каждый раз при любой нашей ошибке, при любом нашем сомнении, при каждом разе, когда мы чувствуем себя неуверенной, говорили бы мама, папа и все наши окружающие, подруги и все-все-все, что ты хорошая. Ты имеешь право так себя чувствовать. Ты имеешь право быть не идеальной. Ты не Господь Бог, чтобы от тебя требовали таких результатов и постоянно. Это ненормально. И если эти люди нам этого не сказали, у нас возникнет такой вопрос. Обязательно. Не думайте, что вы единственная, кто им задается. И я такая же. И многие женщины такие же. Очень многие. И ровно поэтому мы ищем себе такого спутника, мы выбираем его, который, как мой супруг, и такие есть, я поэтому только говорю про него, говорит раз за разом, каждое общение, каждая непонятная ситуация, ты хороший, с тобой все нормально. Вот именно для этого мы создаем отношения. И по-хорошему говоря, те отношения, которые были в вашей жизни, должны были подпитать эту уверенность в вас. Они этого не сделали по каким-то причинам, есть смысл покопаться в этом. И есть смысл. Для этого мы делаем разные проработки. Не для того, чтобы улучшить отношения с родителями, а для того, чтобы понять, что мы живые, настоящие, естественные и имеем право быть такими. Именно такими. Поэтому бояться не стоит. Я буду, может быть, одним из людей, которые скажут, с вами все хорошо. И страх тоже хороший. И это нормально. Это объективно, потому что в вашей жизни был опыт. Определенный опыт. Это тоже важно учитывать и оценивать правильно. С вами все в порядке. И это можно решить. От этой эмоции можно избавиться. И она может перерасти в спокойствие и в понимание других людей, и в принятие себя в том числе. Вот. Но стоит над этим поработать. Стоит, потому что сами по себе эмоции никогда не уходят. Это очень серьезные, глубокие переживания, которые возникли не просто так, а в ответ на какие-то ситуации определенные. И они в нас есть. И они сидят в памяти, и мы так их оцениваем, таким образом. Вот таким бы мы способом рассмотрели этот вопрос. Если будут дополнения или другие вопросы, если у нас еще будет время.
1: Да, благодарю вас, дорогая Ольга, как глубоко, оказывается, могут идти корни в наших переживаниях и беспокойствах. Есть у нас еще несколько вопросов, озвучу, например, вот такой. Должен ли избранник казаться идеальным или понимание его слабых сторон обязательно при создании здоровых отношений?
0: Очень хороший вопрос, отвечу таким образом. Он должен казаться идеальным и должно созревать понимание, что у него есть и другие стороны. Это не вопрос одного выбора, это вопрос баланса. Потому что в человеке есть как идеальные качества, именно они нас привлекают. Это странно, если ты выбрала мужчину, который тебе абсолютно не нравится. Это как-то странно, правда же? А для чего, в принципе, мы строим с ним отношения? Если ты не хочешь за ним идти, если он вообще какое-то чудовище странное, если он глуп, как обезьяна, хотя и обезьяны бывают умнее, да? Ну, а зачем? И с другой стороны, а как он может быть всегда идеальным? Ну, только Бог. Только Господь, Он знает все наши чаяния, только Он знает, как вот нам прямо сейчас доставить удовольствие вот именно в таком нашем состоянии. Когда отойти, когда подойти, когда что сказать. Это же не может сделать один человек, делать это постоянно. Никак. И мы тоже не можем для мужчины быть такой опорой. Никогда. Поэтому, конечно, и то, и другое должно сочетаться. Просто это сочетание, у этого человека должно подходить именно вам. Оно должно нравиться вам. Потому что я подойду к мужчине, и мне нравится типаж моего мужа. Вот ровно такой. Вот какова вероятность, что мой супруг понравится вам, допустим? Ну, она есть, но она не то чтобы большая, да? Потому что я его качество под себя подбирала. Тут то же самое. Те вещи, которые кажутся вам идеальными, могут казаться неидеальными для другого человека, для другой женщины, даже в том числе для вашей подруги или для вашей мамы. Хотя, казалось бы, мы очень похожи. Ну, по идее, да? Но нет. Те вещи, которые идеальны для вас, идеальны только для вас. Те вещи, которые не идеальны для вас, не идеальны только для вас. И вы должны выбрать. И это должен быть осознанный выбор. Осознанным он может быть только тогда, когда мы хорошо понимаем себя, когда хорошо понимаем, что конкретно нам нравится и конкретно не нравится, в этом честно себе нужно признаться и не мерить себя оценками других людей, линейкой и их шаблонами. Потому что то, как смотрят на мужчину, например, вот в моем случае это было странно. Я смотрела на супруга одними глазами, но моя мама видит мужчин совсем другими. Если бы, не дай бог, я подалась на провокации, да, и выбрала по ее сценарию, ее типаж, я была бы ужасно несчастна. Ведь это не говорит о том, что она несчастна в отношениях, да? Поэтому и то, и другое. Баланс. И это самое сложное. Если бы вопрос был, да, так если бы вопрос был однозначен, было бы намного проще. Но наша жизнь многогранна. И, к сожалению, невозможно сказать, что вот только это или только то, и то, и то. И то, и то.
1: И это прекрасно, что наша жизнь так разнообразна по своим оттенкам. Как раз вот то, о чем мы сейчас упомянули, хочется озвучить в еще одном вопросе, наверное, последнем по времени на сегодня. Насколько можно доверять родителям, которые смотрят на мир и людей через призму своего личного жизненного опыта? И не факт, что их советы и выборы будут хорошими для меня.
0: Тоже очень потрясающий, актуальный вопрос, как и все предыдущие. И да, и нет. С какой точки зрения? Даже если наши родители не являются эталоном для нас, прошу заметить, для только меня. Потому что, например, моего папу какие-то люди, да, они могут оценить как человека очень такого мощного, серьезного, решительного, а я могу оценивать его как тирана. И это тоже нормальная история, потому что мы имеем внутри себя индивидуальность. Не нужно думать, что кто-то хуже или лучше, я или он. Нет, одинаковы в своей уникальности, и это нас объединяет. Поэтому родители, они всегда должны нами рассматриваться как некий пример. Вопрос какой? Он может быть положительный. И те вещи, которые нам откликаются в родителях, их взгляды, их жизнь, их опыт. Вот вы смотрите на человека, он дает тебе совет. И ты смотришь, что этот совет в его жизни привел вот к такому его уровню бытия. Смотреть надо не просто на слова, а на то, насколько человек счастлив. Ну, с твоей как бы точки зрения, да, вот в этом. И ты смотришь, и он говорит, вот, например, мама, да, мужчина должен исполнять свой долг, и он должен быть малоэмоциональным, он должен быть вот такого роста, такими глазами, такого-то, такого-то. И ты, ну, как бы с твоей точки зрения оцениваешь эти параметры. Ты такая, да, рост, конечно, 180, это хорошо, мне нравится, беру. Это приятно мне, мне приятно. Все, супер, ее совет здесь прошел. Следующий момент. Он должен абсолютно всегда исполнять свой долг. Прекрасный, прекрасный совет. Чего нет? Ну, хороший, да, да, хороший мужчина. И он должен быть очень малоэмоциональным. Ты смотришь на мужчин малоэмоциональных и думаешь, господи, упаси, пожалуйста. Ну, вот не моя история вообще никак. И вот я хочу, чтобы он там творческий такой, вот постоянно с перепадами. Или, ну, какой-то более радостный, что ли, жизнь. Не такой спокойный, как мой отец. А вот она с отцом счастлива. Вот с таким. И ты понимаешь, что нет, этот совет, он не пройдет в моей жизни. Не пройдет. Да, и сложность в том, что придется выбрать для себя то, что тебе подходит, и то, что тебе не подходит. И очень серьезно посмотреть на то, насколько вот счастье моей мамы, моего папы, моих старших соотносится с моим. Потому что они-то счастливы. Мы-то иногда думаем, что ну, это невозможно так жить. Вот когда идет невозможно так жить, значит, это не твое. Не твое. Но им так нравится. Они в этом счастливы, в этом невозможно для тебя, они счастливы. Или в этом счастье для них ты несчастна. Не надо тогда так делать. Да, то есть мы возвращаемся здесь к самопониманию, к эмоциональному компасу, который как раз и подсказывает, вот там туда или не туда. Вот здесь мне хочется поменять или не хочется. А вот здесь я чувствую спокойствие, умиротворение. Значит, да, я это беру. Поэтому, конечно, мы должны ли мы обращать внимание на мнение родителей? Должны. Должны ли мы все брать, то, что они дают? Нет. Должны ли мы даже плохой пример рассматривать как пример для нас? Да, конечно. Должны ли мы их оценивать как хороших или плохих? Только как хороших. И только как хороших. Потому что даже плохой пример – это хорошо. Потому что именно он показывает то, как мы не хотим делать, а значит, мы этого не сделаем. Благодаря кому? Благодаря им. То есть с точки зрения полезности рассматривать их советы и не то, что все время следовать, потакать, уважать, да, но не означает, что делать. Сказать, что особенно если они настаивают, да, очень часто такие вопросы именно возникают, когда очень настойчивая позиция, сказать, дорогие родители, и это мы относим к сепарации от родителей, да, Дорогие родители, спасибо за ваше мнение. Я его очень уважаю, я его очень ценю. Я подумаю над вашими словами. И когда вы немножечко подумали, сказать: да, хорошо, что вы так считаете, но в моей жизни будет по-другому. И сказать это очень четко, и в первую очередь себе. И тогда все будет в балансе. И тогда вы и их уважите, и праведность продвинете в нашем мире, и себя не обидите. Это тоже важно. И так, поэтому рассматривать их в том числе. И думаю, что такой вопрос очень актуален в наше время. Спасибо большое за вашу включенность, дорогие слушатели, в эфир. Это очень полезно рассмотреть именно с практичной точки зрения то, о чем мы говорим, о каких-то правилах, потому что правила — это всегда шаблон. А жизнь, она и в том числе изобильна уникальностью какой-то, да, эксклюзивностью, отступлением от этих шаблонов. И вот, конечно, вопросы нам позволяют это больше прочувствовать. Спасибо за это.
1: Благодарю вас, дорогая Ольга, за очень гармоничные ответы, полные любви и понимания к нашим близким, за то, что в целом вы помогаете нам найти гармонию через понимание собственной природы. Мы очень глубоко рассмотрели женские качества, сейчас пошли в мужскую природу. Очень интересно это, и будем ждать следующей встречи. За сегодняшнее общение большое вам спасибо.
0: Благодарю вас, дорогая Анна, благодарю вас, дорогие слушатели. До скорых встреч и всех благ вам желаем.
2: Веда радио. Живи в созвучии с миром.

Жил на свете замечательный американский ученый, профессор, офтальмолог Уильям Бейтс. Бейтс был очень честным человеком. После окончания мединститута он 5 лет проработал глазным врачом и пришел в ужас и отчаяние от результатов своей работы. Все до единого пациенты, которым Бейтс прописал очки, у всех до единого зрение от очков ухудшилось. Ни одному его пациенту очки зрения не вернули. И он задался вопросом, ну как же так? Он же глазной врач, он же людям глаза должен лечить, а он им очки прописывает, а у них от очков зрения все хуже и хуже. И спустя 2-3-4 года приходят, требуют новые, более толстые, более сильные очки. И второе, на что обратил внимание Бейтс, это то, что некоторые его пациенты летом уезжали в деревню, в горы, на отдых, и там случайно теряли или разбивали очки. А он жил в 19 веке, очки стоили довольно дорого, и люди с плохим зрением вынуждены были месяц-два обходиться вообще без очков. Когда они возвращались с этого отдыха, приходили к нему за очками, он у них по таблице проверял зрение и с изумлением отмечал, что у многих из-за того, что они ходили без очков, зрение глаз начинало улучшаться. Бейтс 30 лет изучал работу человеческого глаза. Он разработал и изготовил уникальный для своего времени прибор, который назвал ретиноскоп. С помощью ретиноскопа с расстояния до 2 метров бесконтактно он мог определять параметры глазного яблока. И он смотрел, как меняется зрение у близоруких людей, у дальнозорких, у детей во время игры, у спортсменов, у некоторых животных. И вот 30 лет изучая работу человеческого глаза, Бейтс пришел к выводу, что теория зрения Германа Гельмгольца неверна вообще. И изображение в человеческом глазу строится не так, как это предположил Гельмгольц, за счет работы цилиарной мышцы и изменения кривизны хрусталика. А изображение в человеческом глазу строится точно так же, как оно строится в обыкновенном простейшем фотоаппарате, за счет изменения длины самого глаза. И здесь основную работу в процессе аккомодации, то есть наведения глаза на резкость, играют 6 глазодвигательных мышц. У каждого человека в каждом глазу находится по 6 глазодвигательных мышц. Это верхняя продольная, которая глаз поднимает вверх. Это нижняя продольная, которая глаз опускает вниз. Внутренняя боковая продольная, которая глаз сводит к носу. Наружная боковая продольная, которая глаз уводит в сторону. И 2 очень важные, так называемые, поперечные мышцы глаза. Верхняя поперечная, которая глаз вот так полукругом облегает сверху. И нижняя поперечная, которая глаз полукругом облегает снизу. Так как же человек видит на самом деле? Когда все 6 глазодвигательных мышц полностью расслаблены, глаз за счет избыточного внутреннего давления принимает форму шара, фокус оказывается хрусталика на сетчатке, и такой расслабленный глаз прекрасно видит вдаль. Но вот надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо изменить параметры этой оптической системы. И оказывается, для того, чтобы увидеть вблизи, человек на самом деле делает следующее. Он еще больше расслабляет продольные мышцы и напрягает одновременно верхнюю и нижнюю поперечные. Сверху и снизу встречно сжимает свой глаз. А глаз-то у человека жидкий. За счет этого сжатия он вытягивается огурчиком вперед, как объектив у фотоаппарата. Фокус уходит внутрь глаза, и такой вытянутый вперед глаз прекрасно видит вблизи. Надо человеку опять увидеть даль, он моргает, расслабляет поперечные мышцы, продольными глаз подтягивает, глаз принимает форму шара, и он снова прекрасно видит вдаль. Что такое близорукость по Бейтсу? У некоторых людей и Бейтс нашел причину. Это, как правило, физические, психические, зрительные напряжения, перенапряжения, некоторые травмы. У некоторых людей напрягаются поперечные мышцы, сжимают глаз, глаз вытягивается вперед, а назад эти мышцы не расслабляются. Таких людей с вытянутыми вперед глазами он назвал близорукими.

Пойдемте же в город Кришны. Там мы сможем дышать свободно. Он слезы наши осушит и раны наши залечит. Пойдемте же в город Кришны. Мы ему обо всем расскажем. Ты знаешь, как долго шел я, как путь был тяжек и длинен. Сколько раз я в пути спотыкался, сколько раз я падал и плакал. Сколько гор и лесов дремучих на дороге моей вставали. То собаки за мной бежали, то люди злые гнались. Сколько раз я хотел развернуться и в обратный пуститься в путь. Ты не дал мне этого сделать. То гонцов прислал с доброй вестью. Кришна ждет тебя в своем доме. Потерпи, немного осталось. Или сам шептал мне на ухо. Не горюй, пройдет твое горе. Все пройдет, только я останусь. Так куда же ты без меня? Поводырь мое святое имя вел меня по этой дороге. Вместе с ним я сбирался на гору. Проходил сквозь лесные чащи. Поводырь мое святое имя жалоб глупых моих не слушал. Иногда из походной фляги утолял мою вечную жажду. Или к ручью заставлял проникнуть, или раны мои врачевал. Путь окончился так внезапно. Город твой предстал моим взором. Я тебя у ворот увидел и друзей веселых твоих. Я чуть-чуть растерялся сначала, что мне делать с грязью дорожной. Но и тут ты пришел на помощь, слезы смыли дорожную грязь. Спасибо за это, Кришна. Спасибо, что ждал так долго. Но скажи, почему дорога, что ведет к тебе, так трудна? Горы зависти, реки злобы, вожделения, темные чащи, миражи гордыни в пустыне, непролазные страх рвы. Улыбается молча Кришна и к груди меня прижимает. И из глаз, как колодец глубоких, тихо катятся крупные слезы. Отражается в слезах солнце. Знает он, что ответ неизвестен. Только сердце в груди его бьется, как набат колокольный. Сам придумал ты эти горы, насадил сам глухие чащи, вырыл рвы и пустыни создал, лишь бы быть от меня подальше. Так пойдемте же в город Кришны, где мы будем играть, как дети, где мы будем дышать свободно, где не будет страха и боли. Пойдемте же в город Кришны, где мы будем все время с ним. Прижмет нас к самому сердцу, и мы будем смеяться сквозь слезы, вливаться слезами счастья на его широкой груди. И ликуй, пройдет твоя радость. Поводырь мое святое имя не пускало меня назад. Вернемся в город Кришны, где люди свободно дышат, где солнце доброе светит, где люди играют, как дети, где ветры теплые,

Понимая различия, одновременно видеть единство. Понимаете? Понимая различия. Например, мать, отец и ребенок. У них есть различия в чем? В некой иерархии статуса. Статус матери и отца выше. Это означает, что они могут что этим? Злоупотреблять. Они могут подавлять в ребенке, допустим, или в своем сыне, неважно, в дочери. Они могут подавлять чувство внутреннего достоинства. Они могут его не очень ценить. И они могут его как бы доминировать над ним, потому что у них есть власть. Власть дана им просто судьбой, потому что они оказались в этом положении. Или вы приходите в организацию, а в организации есть руководитель. А руководитель в иерархии организации, фактически это его продолжение его энергетики. Это вся его энергетика, которую вы входите фактически в его систему. И он во главе стоит этой структуры. И это власть. И он может помочь, и руководитель может помочь раскрыться возможностям своего подчиненного, увидеть его таланты или помочь ему самому раскрыть таланты, поверить его. Он может быть предан своему руководителю и может принять его идею, его структуру как дело своей жизни. Она такое бывает, если он чувствует, что о нем заботятся, его понимают, его видят, как бы, и у них есть некое внутреннее единство, иногда такой счастливый случай происходит. Хотя он не является случаем, он является результатом внутренних усилий, такой какой-то определенной работы, долгосрочной работы. Вот. Итак, есть власть, но есть различия в положениях, но мы должны чувствовать внутреннее единство, что внутреннее. Мы равны. Я думаю, что, может быть, сегодня эта вот тема с единством, она будет понятна, когда я попробую рассказать о неких наших духовных, о неком духовном контексте вот этой темы вообще, ну вот духовной, что в духовном смысле мы все равны, но в материальном смысле мы разные. Материальная природа разделяет нас, мы все по-разному обусловлены. И мы видим много этих различий в обусловленности. В психологии только куча всяких модальностей. Там есть там описание там холерик, сангвиник, кто там? Потом, значит, эти соционика там 16 социотипов, эти кто они, интуиты, рационалы, кто они? Потом есть описание аудиал, кинестетик и визуал, да. То есть есть разные модальности. И все про что? Это все под разным углом видят наши различия, разную нашу обусловленность. И это хорошее дело, понимать эти различия, разбираться в этом. Но не менее важно знать, в чем мы едины. И внутренне мы всегда, как сказать, мы все равны друг другу. Это про уважение. Если я ниже кого-то по статусу, я могу уважать себя, жить с достоинством. А если я кого-то выше, я не должен наступать на чье-то достоинство. И так я буду защищен. Это тоже некий принцип важный. Это принцип, фундаментальный принцип, на котором строится творение. И тогда я могу быть защищенным.

0: говорят, что в самих ведах, а именно в первых четырех, которые и принимаются ими как веды, Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа, не упоминается вообще о Кришне, и тем более, что он Бог, а Махабхарата и Бхагавадгита не относятся к ведам. Расскажите иерархию ведической литературы и какое место в ней занимает Махабхарата и, собственно, Бхагавадгита. И вообще, каким писанием можно применять сам термин «веды»? Ведь, например, такие писания, как Махабхарата, Рамаяна, Пураны, Панчаратра, были записаны уже после этих четырех вед.
1: Риг, Яджур, Атхарва, Самаведа есть основные четыре веды, которые Ясадева записал. То есть он их разделил на четыре части. Вообще-то веда одна, Яджурведа. Это веда, описывающая принцип жертвоприношений, потому что суть всего знания ведического заключается в том, чтобы стать счастливым человеком. А путь к счастью только через жертву. Когда человек жертвует своими энергиями, разумом, временем, силами, тогда он достигает того, чего хочет. То, что он не приносит в жертву, не прорастает, не имеет никакого развития. То есть из жертвы рождается какой-то плод, желанный для человечества. То есть есть какой-то труд. Без труда не выешь рыбку из пруда. То есть это ягья, жертва. И вот веды описывают, как достигать при помощи жертв разных результатов. Вплоть до высших планет, вплоть до экономического процветания, может быть, чувственное наслаждение, счастье этого мира. Любой результат. И описывается

Хранитель мира, хранитель мира, скажем. Даются подробные наставления, как добиваться результата материального, райских планет, скажем, счастья, освобождения от страданий. А в конце Пураны всего несколько строчек описывают суть саму, что этого же можно достичь, минуя всех этих правил, предписаний, сложных рекомендаций ведических. Знаете, многоветвистый этот язык вед, очень цветистый, очень сложный. Это можно достичь просто, помня лотосные стопы Вишну. То есть, говорится, осознание божественное, намек дается, но не раскрывается это. А, вся эта абсолютная именно истина открывается в Веданта Сутре, то, что уже написано в конце вед, как результат всего знания, веда анта, конец веды. И там уже термин абсолютная истина описывается, и раскрывается он в Бхагавата Пуране, как комментарий. Кроме этого, еще Кришна рассказал Бхагавадгиту. Это квинтэссенция всего ведического знания. И там он прямо говорит, в чем смысл и суть жизни, что смысл и суть жизни — это просто помнить Бога и вернуться к Богу в конечном итоге. Поэтому нет никаких противоречий. Веды учитывают разные желания людей, разные уровни сознания людей, их цели, и дают разные пути к совершенству. Но также описывается высшее совершенство — это антенна рая. Смотрите, в конце жизни помнить о Боге нужно. Это уже высшее.

очень понравился. Если вот, я вам очень рекомендую посмотреть. Вышел этот фильм. Я как-то его очень ждал. Я чувствовал, что там будет, это будет хороший фильм. По крайней мере, для меня. На меня он произвел очень сильное впечатление. «Легенда 17». Видели? Кто не видел, пожалуйста, посмотрите. Это фильм о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове. И там играет такой, ну, там играет Меньшиков, известный еще советский актер и российский актер. И он играет его тренера. И там есть такой эпизод, когда перед такой значимым событием в жизни Валерия Харламова, это матч с НХЛ, с сборной НХЛ в Канаде, в Монреале, он попадает в аварию и повреждает ногу, и врачи говорят, если ты будешь только ходить, это будет хорошо, они говорят, что то, что ты будешь играть, если ты будешь ходить, это будет успех. И он, оказавшись в больнице, он начинает выпивать, там, начинает как-то так вот, он очень всем попадает в состояние такой претензии, обиды на жизнь, и к нему приходит его тренер и говорит, ну, хотите выпить? Он говорит, да, хочу. Я, говорит, знаю, где тут можно взять. И он его отводит в подвал, где морг, где лежат трупы. И он приходит туда, Валерий этот, и говорит, что-то говорит, я тут мерзну. А потом понимает, что где он находится. И он говорит, и тренер ему говорит, ты же в жизни что хочешь? Ты же хочешь успокоиться? Ну вот это хорошее место, где ты можешь успокоиться. Он говорит, а как мне жить, если мои желания не исполняются? Я хочу играть с канадцами. Замечаете, у нас тоже в жизни иногда бывает такое, что наши желания не исполняются. Если они не исполняются, то мы становимся несчастными. А он говорит, да при чем тут канадцы? Ты живи настоящим, живи полной жизнью. И вот то, что тебе жизнь предлагает, это и прими как вызов жизни. Вот это будет настоящая твоя жизнь. И он его отводит, после того, как его писали из больницы, он его приводит в детский клуб, где он, будучи заслуженным мастером спорта и олимпийским чемпионом, играет с детьми, потому что ему надо как бы заново осваивать все навыки. И он говорит, вот здесь теперь твоя битва. Главная твоя битва теперь вот здесь. И вот это его преодоление, вот этой привязанности к результатам и при этом преданности его учителю, преданности своему предназначению, долгу, оно делает его очень сильным и в итоге приводит его к победе, к успеху. Хороший фильм, посмотрите. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что мы должны в какой-то момент вырасти. Потому что в большей степени одна из основных причин, почему нам не удается в своей личной жизни испытывать счастье, удовлетворение, это потому, что мы хотим упрямо остаться в этой позиции детей. Наслаждаться, контролировать, эксплуатировать этот мир, потреблять. Понимаете, прошлое уже не вернуть. Эту яму уже зачастую не закопать. Она просто есть. И это то, что сделало меня таким. Это то, что так глубоко во мне. Но вот с этим совсем я могу быть счастливым. Со всеми со своими страхами, с беспокойствами я могу постепенно, реализовывать себя. И вы заметите, что эти вещи, они будут уходить. Знаете, я перед каждой программой своей, вот перед началом программы очень волнуюсь. У меня есть внутренний паттерн такой. То есть в свое время, когда я занимался спортом, это было непростое время для меня. По гороскопу это самое тяжелое время моей жизни, это от 0 до 18 лет. И у меня всегда было такое большое напряжение, первый бой, И я всегда вхожу вот на сцену, когда я первое занятие свое провожу, как будто бы я выхожу на ринг. Это вот первый мой бой. И каждый раз я испытываю такое сильное давление внутри себя. Ну что я делаю? Я беру это давление, я беру свое беспокойство, и что делаю? И вытаскиваю вот сюда. Понимаете? И так в течение всей жизни у каждого есть свое поле боя, свой ринг, своя Курукшетра. Вот Бхагавад-гита – это битва на Курукшетре. У каждого есть своя Курукшетра. У кого-то это в сфере бизнеса проявляется, у кого-то в сфере отношений. В итоге все равно там будут отношения какие-то. У каждого есть какая-то свой вызов, который ему делает жизнь. И нам нужно этот вызов принять и согласиться с ним. И дать ответ жизни, дать ответ обстоятельствам. То есть принять ответственность означает дать ответ обстоятельствам жизни.

То есть, как только мы вспоминаем о своем естественном положении души, как только мы об этом слушаем и вспоминаем, мы тут же получаем освобождение из вот этой тюрьмы материального тела. Мы тут же начинаем видеть это отличие. Мы тут же начинаем видеть эту неестественную связь, которая привязывает нас там, к какому-то количеству килограмм, 60, 80, у кого сколько. Просто мы привязаны к, там, к 80 килограмм жира, костей, мяса и сколько там мы весим. То есть мы привязаны к этому. Привязаны. Тяжелая ноша. Мы ее должны нести. Мы ее должны нести. Нести. Происходят эти изменения. С этим не нашим. Мы страдаем от этого. Но увидев, в общем-то, разницу, мы перестаем волноваться по этому поводу. Перестаем волноваться. Да, что-то пропадает. Наверняка сегодня мы придем домой, посмотрим в холодильник, там что-нибудь пропало. Но мы сильно будем переживать по этому поводу. Как вы думаете? Я думаю, что не сильно. Думаю, что не сильно. Да, но если мы сейчас придем к врачу, нам скажут, что нужно руку отрезать. Мы уже будем достаточно серьезно переживать по этому поводу. Но, в принципе, это ничем не отличается от того, что лежит в холодильнике. Оно не наше. Не наше. Да? От души ничего невозможно отрезать. Но мы с этим себя отождествили. Отождествили. Знаете? Детерминизм. Так это действует. В общем-то, интересное очень явление. Поэтому слушание первоисточников, особенно с использованием санскрита, мы не зря зачитываем санскрит, быстро вызывает преобразование в сердце, оно происходит. Звук несет в себе прообраз предмета. Это факт. Прообраз есть, и санскрит является, в общем-то, идеальным в этом отношении. Название предметов на санскрите не отличное от самих предметов. Поэтому алфавит санскрита называют совершенным акшара. Совершенный алфавит. Санскрит соответствует внутренней природе вещей, вот этой волновой природе вещей. Это вот волновая природа санскрита, но соответствует волновой природе вещи. Не отлично. Это осталось в нашей культуре, как какие-то там мантры, заклинания, еще что-то. Но действовать они уже перестали, потому что есть некоторый закон, очень простой, так как не осталось чистоты для их произнесения. И чистоты. Чистота – это условие для общения на тему духовности. Чистота – это условие для того, чтобы приблизиться к чему-то духовному. И поэтому молитвы, мантры, трактаты, писания обретают настоящую силу тогда, когда произносящие их следуют правилам чистоты и морали. Когда эта чистота есть. Необходима некоторая чистота, как медицина. Чтобы все закончилось хорошо, нужно, чтобы была чистота. Если чистоты нет, все еще хуже закончится. Будут только одни проблемы. Это условия для быстрого духовного развития, поэтому столько много всего говорится о чистоте, о морали, о принципах развития.

0: Есть один очень известный психотерапевт, вообще психолог прошлого века. Может быть, вы слышали Авраам Маслоу. Это очень-очень известное имя. И, в принципе, то, к чему он пришел к основам восточной психологии. И он честно об этом признал в конце жизни. Но он чем отличался от других, что он исследовал здоровых, нормальных людей. Обычно психотерапевты кого исследуют? Да. А он исследовал успешных, наиболее успешных людей. Я специально хотел вам процитировать выводы его исследования. Он обнаружил, что эти люди действительно здоровее, счастливее и умнее обычных людей. Они не только верили, что судьбой можно управлять, но доверяли себе, как творцам жизни, своему «я». И если они обращались с вопросами к своему разуму и сердцу, когда сталкивались с проблемами, то они всегда находили ответ. И Маслоу оценил количество таких людей, то есть около 100 лет назад, сколько их было, как вы думаете? Какой процент? Один. Представляете, 1% всего нормальных людей. То есть то, что восточная психология говорит, с этого уровня начинается духовная жизнь, успешная, материальная, таких людей 1%. И он сделал исследование, что эти люди, они не страдали от неврозов, и они всегда хотели и не боялись стать здоровее. Потому что много людей, они даже боятся что-то делать, они боятся, что, изменять свою жизнь. Он говорил, что существует существенное различие между человеком и сверхчеловеком. Состоит в том, что человек механистичен и ничего не может с этим сделать. Действия и реакции обычных людей полностью предсказуемы. И в этом смысле люди не более чем механистические устройства. Когда вы применяете некий раздражитель, то в ответ получаете ожидаемую реакцию. Не так ли? То есть большинство людей... Я, например, вам сейчас скажу комплимент. Вы великий артист. Вы гений. Ну ладно, как практика, ты уж прости. Ты негодяй последний, ты знаешь? Ты скотина, ты тварь. Но, видите, энергия другая идет. Чувствуете? Не сильно, но есть. Хотя мы играем, и он готов. И практически каждый из нас так. Если я вас на улице неожиданно остановлюсь, вы знаете, Макс, вы дура последняя. Как вы отреагируете? Да-да. То есть это, да ты сам, это кто уже говорит? Сразу ум и эго, да. Ну, не будем там впадаться в подробности. Если я какому-нибудь вот этому большому пробу скажу, то можно и по морде схлопотать, да? Но если говорить серьезно, что в принципе реакция не очень предсказуема. Согласны с этим?
1: Да.
0: То есть мы механистично, мы выходим в тучи. Все в тучах, дождь. Какое у нас настроение? Да, и так далее. То есть пасмурно. Если погода хорошая, мы выиграли в лотерею 100 рублей, то что у нас? Радость, да? А если 1000 рублей, в 10 раз радости больше, да? И таким образом, в принципе, каждый человек он предсказует. И восточная психология, она говорит, что все люди марионетки на самом деле, не более того. Она говорит, вы говорите в своем западном мире о свободе, но вы самые несвободные. Потому что у нас понимается свобода, она внешняя. Да? Иду по улице, захотел плюнуть, плюнул. Да? Захотел в демонстрацию, взял портрет, написал там Буш плохой и пошел. Вот, но здесь, конечно, я не знаю, как у вас, если вы напишете, что Путин плохой. Но, в принципе, идея понятна, да? Что здесь у нас внешне вроде бы какая-то свобода, но внутренней свободы как таковой никакой нету. Каждый человек, он очень находится в жестких тисках. Нишигун и качеств, это вожделение, гнев, жадность и так далее. Да? И человек, который живет на ментальной платформе, он очень-очень легко предсказуем. И тем самым он становится очень-очень опасным. Согласны с этим? То есть каждый человек, он предсказуем. Мы все роботы, по большому счету. Не надо там думать, если слишком возвышенно. До того момента, пока мы не очистили свое сознание, до того момента, пока мы не живем здесь и сейчас, мы просто биоробот. И восточная психология говорит, ни о каком духовном прогрессе не может быть и речи. Нам важно поставить промежуточные цели. Потому что мы ставим божественную любовь, там внимательное чтение мантры. Но это, кстати, хорошо, внимательное чтение мантры, потому что оно включает в себя как раз научиться быть здесь и сейчас. Вот. Но пока мы не справились со своей психикой, пока мы не освежим эти моменты,

Мы не в духовной, не в материальной жизни мы не можем быть успешны. Согласны с этим? Заметьте, 1% самых успешных людей, они живут так, как советует восточная и в частности ведическая психология. Те, кто не живут, они неудачны. Они могут прийти к самому лучшему гуру, читать самые чистые, самые лучшие книги, питаться самой чистой пищей, но результата толком не будет. Представляете?

0: книги. Да, видите? Смотрите, сколько много она, Галина, видит. И руку, и меня, да, и доску, да. Как бы широкое видение у нее. Она различает между мной рукой и доской. Понятно, что на доске надо писать, микрофон надо говорить. Вот, рука, да. Теперь смотрите, что будет происходить с Галиной и с ее видением. Приготовьте, сейчас будет эксперимент. Смотрите. Как вы видите сейчас? Только через щелочки не считается. Как вас? Видите что-нибудь? Руку видите? А меня?
1: Щелочек.
0: Нет, щелочек не считается. Нет.
1: Только руку.
0: Понимаете, да? Человек становится слепым. Замечали такое, да? Делает человека слепым. И вторая вещь, это вторая энергия, вот она называется слово аваранатмика. Она покрывает, аваран значит слово покрывать. И она сужает сознание человека. Раньше он видел весь зал, да, микрофон, руку. Но теперь он уже часть реальности перестает видеть. Да ведь? Бывало у вас такое в жизни? Раз, и реальности уже стало меньше как-то. И чем больше страсть, чем больше хочется, и чем больше человек культивирует в себе вот это вот «надо, да, вот это, и вот это, и вот это, и вот это», то его сознание, смотрите, чем будет с ним. Вот так вот будет. А потом еще и вот так будет. Да? Вот. И несколько вещей происходит, когда человек слепнет. Первая вещь, которая происходит, человек перестает видеть причину и следствие. Причины и следствия. Перестает замечать связь между причиной и следствием. Сидел человек, мужик сидел, да, на дереве и пилил сук, дубовый сук. Он хотел дома сделать какую-то поделку из этого сука, как прям увидел, залез на него и думает, надо его спилить. И сидит на краю этого сука и пилит от дерева, отпиливает. Классический анекдот такой. И рядом внизу проходит другой человек. Говорит, мужик, что ты делаешь? Ты же упадешь. Тот говорит, а, критикуешь, да? Иди давай. Отпиливает сук, падает на землю, чешет, ну, как бы, голову, говорит, наверное, колдун. Почему он не видел? Почему этот человек не видел? Потому что ему нужен был сук. Я не видел причины и следствия. А тот почему видел? Его сук не интересовал, у него шире было видение. Он говорит, смотри, ты сейчас это отрежешь, и ты упадешь. Он говорит, нет.

0: Ведорадио. В гармонии с собой.
1: Доброго вечера, пятница. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вновь приветствую вас на нашей интернет-волне. И сегодня поговорим на одну из самых важных тем. Наверняка каждый из нас хоть раз был в этом периоде жизни в кризисе. И о том, как их проходить, или точнее, как выжить в период кризиса, и об их трансформирующей роли, мы начинаем наш новый цикл прямых эфиров «Антикризисное управление жизнью». Помогает нам в этом разобраться Александр Лебедев, который практикует бхакти йогу более 18 лет, является выпускником ШЛИС и социальным психологом, который также обладает 20 годами опыта коммерческого управления бизнес-проектами и опытом бизнес-консультирования. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях vedaradio.fm, ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм-канале. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад встрече. Расскажу немножечко о том, что нас ждет, что нас ожидает в этом цикле лекций. Это будет несколько встреч, где мы будем обсуждать тему антикризисного управления. И я думаю, мне представляется, что в последние годы особенно эта тема крайне актуальна. Она в принципе крайне актуальна для человека, но в последнее время, мне кажется, еще более стала злободневной и важной. И для меня эта тема важна, поскольку важна и в некотором смысле прожита, поскольку обращаясь, например, к натальной карте своей, либо к просто судьбе, я вижу, что эти кризисы проходили в моей жизни регулярно и продолжаются, и у моих друзей, и имея опыт и какого-то коммерческого управления, и в бхакти-йоге и так далее. Все люди, все организации проходят кризисы, они рождаются по разным причинам, мы об этом поговорим. Но вместе с тем это открывает новые возможности и дает как организациям, так и личности возможность расти, возможность развиваться. В двух словах о себе, в 24 года, когда у меня была полная реализованность, в принципе, по всем направлениям жизни, социальные, там, личные отношения, карьере, фактически была полная реализованность, пришел первый серьезный кризис, и все сферы жизни были порушены, кроме духовной, по сути. И духовная платформа дала основу для того, чтобы запустить все остальные отношения и сферы жизни. То есть она дала некие высшие смыслы жизни и как бы некую опору. Вот. И поэтому на протяжении длительного времени, когда мы занимались с коллегами, с друзьями, в том числе и тренерством, образовательными программами, семинарами, я помогал людям, помогал организациям выходить через эти запутанные тупики, либо какие-то препятствия в жизни. И поэтому параллельно изучаю писание, там, практикую в бхакти-йоге. Я понимаю, что любые сферы жизни, любые этапы жизни, они практически пронизаны какими-то кризисными условиями, какими-то ситуациями. Поэтому, конечно, их нужно уметь и желать проходить, и не бояться. Вот. Давайте немножко сегодня поговорим о определениях, вообще, что такое кризисы, поговорим о основных видах, причинах и некую вводную зададим на этой встрече. Прежде всего, жизненный кризис – это период, когда одно из определений, их много на самом деле, это когда прежний способ жить, понимать себя, решать какие-то задачи, цели по жизни, они перестают работать. То есть теми способами, которые человек жил, он не может достигнуть целей, он не может быть счастливым, и при этом новые еще не сформировались. Новые способы существования, развития себя еще не сформировались. И основные признаки кризиса – это когда теряется смысл, переоценка ценностей, эмоциональная какая-то нестабильность, внутренний конфликт развивается, меняется представление о себе и о мире. И если говорить о основных причинах, их много достаточно, но можно выделить только небольшие группы. Это возрастные. Мы поговорим, кстати, в том числе о системе чакравиди, о системе чакр, когда человек развивается по разным уровням, согласно своему возрасту, постепенно эволюционирует. Ситуационные кризисы, например, это может быть потери, переезд, потери работы, переезд, какие-то финансовые крахи и так далее. Это экзистенциальные какие-то кризисы или духовные, то есть человек начинает спрашивать, а зачем я живу, для чего, правильно я понял, прожил свою жизнь или нет. Вот, может быть, ценностные какие-то кризисы, это разочарование в идеологии, крушение идеалов, утрата даже религиозной какой-то веры. Ролевые модели, смена ролевых моделей, например, мы становимся родителями, выходим на пенсию, дети взрослеют, нас переводят на другие позиции и так далее, и так далее. Это тоже кризис, определенный переход, который нужно уметь пройти. Вот. И духовный кризис, я уже говорил, это то, что в христианстве называется темная ночь души, некое ощущение оставленности как будто бы Богом, да, это сомнение. Вере, потеря духовных переживаний, утрата на какое-то время. Это тоже кризисная ситуация. Здесь что нужно сказать, что когда нам говорят слово «кризис», мы часто проецируем страдания. То есть для нас вот в некой нашей парадигме, в неких наших нейронных дорожках, как сейчас это принято говорить, кризис равно страдание. И если честно ответить себе на вопрос, о чем мы все-таки боимся, страдания либо кризиса, то есть изменений, скорее все-таки страдания, потому что страдания — это переживание боли, утраты, некой неудовлетворенности, внутреннего дискомфорта, тревоги, страха и так далее. Кризис — это просто ситуация, когда человек оказывается перед необходимостью изменений и не может жить старым. Проще говоря, страдание отвечает про то, что я чувствую, а кризис говорит о том, что происходит с моей жизнью. То есть страдание — это боль, а кризис — это некий переход по жизни. Вот, и поэтому человек может долго страдать, но при этом, например, его личность, ценности и жизненный путь остаются прежними, не меняются. Вот, и психологически говоря,

Третье – это развитие новых качеств. То есть каждый кризис требует развития личности и приобретения новых качеств, которые в ином состоянии могли бы и не улучшиться, не развиться. Это некое, может быть, терпение, самостоятельность, ответственность, любые качества. Это, знаете, как говорят, что были исследования, которые показывали детей благополучных семей, даже не благополучных, а таких очень критических, и в жизни которых мало что происходило негативно. Они не проходили через сильные страдания, через сильные кризисы и так далее. И это были совершенно не приспособленные для серьезной жизни. Люди для жизни с ответственностью, для жизни с какими-то вызовами, с какой-то миссией и так далее. Поэтому, может быть, немножко жестковатое выражение, но тем не менее, все, что не убивает, делает нас сильнее и развивает. Освобождение от старых масок — это четвертое. Например, есть представление о себе, что я только профессионал какой-то области, или я только ребенок, или я только подросток, или я ребенок, который не может сам себя защитить и так далее. Это тоже некая маска, это некое состояние эго, которое со временем нужно трансформировать. И кризис помогает это сделать. У меня мог был период, когда я приехал в 17 лет в Москву один. Точнее, я потом остался один. Я приехал к родителям, потом остался один. И после 16 лет жизни у там бабушки с дедушкой, которые на бабушкиных пирожках и так далее, на полной заботе, на такой розовых берегах, все было очень красиво, все очень было мягко, пушисто, беззаботно, то, конечно, когда я приехал в Москву и в 17 лет начал самостоятельно там свою карьеру, свою работу, свою деятельность, это было очень жестко, это был сильный кризис, обиды, непонимание, почему так произошло, за что, зачем и как. Вот. Но, тем не менее, со временем я очень стал этому благодарен. Пятое — это повышение психологической устойчивости. То есть человек думает, например, пройдя какие-то испытания, что если я справился с этим, если он запоминает это, а еще лучше, кстати, ведет дневник, то со временем он откатывает назад и видит, что ну вот с этим я справился и с этим. И это более-менее я прошел. Соответственно, тогда после вот этого прохождения он представляет, на что он способен, и ему гораздо легче идти дальше. Ну и, например, еще один момент, что это обретение смысла, когда Виктор Франкл заметил, что многие люди находят наиболее важный смысл именно в период испытаний. Не потому, что страдания или испытания сам по себе это прекрасно, либо хорошо, а просто потому, что он заставляет искать ответы на фундаментальные вопросы. Вот. Наверняка у каждого в жизни такие были моменты, когда ты чего-то достигаешь, либо наоборот не достигаешь, и ты задаешься вопросом, а зачем это все? К чему? К чему это меня ведет? Начинаешь переосмысливать жизнь, рефлексировать, находить новых помощников, может быть, наставников, может быть, людей, которые могут тебе приоткрыть какие-то смыслы, помочь, поддержать и так далее в развитии. Поэтому кризис в этом помогает. Здесь важно понять, почему кризисы повторяются. Ну, во-первых, если брать теорию личности, например, ту же Чакравидью, возрастную, то они должны повторяться, об этом я буду в дальнейшем говорить, потому что есть цикл определенный по 7, по 14, там разные периоды жизни, когда личность взрослеет, меняется тонкое, то есть меняется тонкое тело, то есть психика человека, его ум, его состояние бытия, и ему необходимо меняться, я сейчас не буду в эту тему уходить, но она очень важна, тем не менее. Вот. Но в целом многие системы, и психологические, и духовные, даже чакравидия, они рассматривают кризис как своего рода экзамен, либо урок. То есть если задача какого-то периода, какого-то этапа в жизни не решена, то похожие ситуации, они будут возвращаться. То есть те же могут быть какие-то конфликты, те же сценарии, и в отношениях, те же страхи могут оставаться. То есть задача и смысл кризиса — это не просто перетерпеть, а понять, чему он пытается нас научить. То есть можно сказать так, что страдание показывает проблему, а кризис требует изменений. То есть, как знаете, многие говорят, избавьте меня от боли. Это понятно.
По-человечески понятно, почему человек хочет избавиться от боли, это естественно. Но вместе с тем приводится такой пример, что если бы мы не чувствовали, например, боль или жар от огня, то мы представьте себе, что бы с нами было, мы постоянно бы ранились, мы обжигались, если бы у нас не было тактильных ощущений, мы бы не чувствовали воздух, ну и так далее, и так далее. То есть страдания указывают на проблему, на то, что нужно что-то менять. Если кто-то изучал аюрведу, знает, что если есть боль, ну не только аюрведа, если есть боль в теле, это сигнал о том, что нужно срочно что-то менять, обрати на это внимание, это красная лампочка. И поэтому, если мы едем в машине, и мы видим, загорается красная лампочка, у нас есть несколько вариантов. Мы можем заклеить ее лейкопластырем, ну или чем-то, скотчем, чтобы она не мешала нам ехать дальше, но боюсь, что далеко мы не уедем. А второе, все-таки обратить внимание и найти причину, что так сигнализирует, что откуда красный свет. Вот. И кризис требует изменений, рост происходит, когда это изменение или некий урок, до которого мы пришли, принят и освоен. И кризисы можно решать на разных уровнях, и происходят они на разных уровнях на самом деле. Есть разные классификации, я не берусь сказать, что это единственное правильное, но одна из многих. В конечном счете все эти классификации нужны просто для того, чтобы нам проще разбираться было и понимать практически эту структуру. Итак, кризисы на трех уровнях. На уровне тела, ну, к примеру, болезни, какие-то возрастные изменения, старение тела и так далее. На уровне психики, то есть изменение состояния ума, эмоций, некого состояния эмоционального общего, ощущения жизни, восприятие идей, отношений и так далее. И на уровне души, это наша самость, это наши роли, это наши отношения с духовной практикой, с Богом, в конечном счете. И вот они происходят в любом случае всегда на разных уровнях. Мы будем в дальнейшем говорить о кризисах на уровне души, хотя они сложные, они глубокие, они не решаются быстро и легко, но в конечном счете нужно стремиться именно туда. Это самые глубокие возможности для изменений, самые глубокие первопричины, которые у нас есть. Вот. Более того, скажу по собственному опыту, что духовные кризисы проходятся, они меняют практически все, что находится ниже. Ну, то есть мы понимаем, да, например, что если мы, например, сложная какая-то в целом ситуация в жизни, которая по всем, что называется, фронтам и областям привела к каким-то боли и страданиям. Если человек начнет заниматься только телом, физическими упражнениями, йогой и так далее, то это, конечно, безусловно важно. Но он с трудом образом повлияет на свое духовное состояние, на состояние души. Повлияет, но это очень длинный, очень медленный путь. Но если смотреть сверху, с точки зрения души и духовности, то изменения на этом уровне, они, поскольку они первопричины и затрагивают саму суть, корень личности, соответственно, они влияют и на душу, и на психику, и в том числе косвенно на тело. Как именно мы будем об этом говорить в дальнейшем. У души есть, у нас, в принципе, глобально есть несколько основных потребностей, которые транслируются через психику и через тело. Это жить, то есть я есть и существовать вечно. Второе — это учиться, развиваться, отличаться от других, познавать мир, понимать людей, некое развитие, некое познание. Далее — любить, то есть это счастье в отношениях. И изменяться, трансформироваться, то есть развиваться. Эти четыре потребности. Если вы немножко знакомы с психологией, то, углубляясь в это, эти четыре потребности, 4-5, они трансформируются в базовые позитивные эмоции, которые требуются всегда. Я есть, я хороший, я любимый и так далее. Вот это все, что есть в психологии. Это то, как на уровне психики вот эмоции, потребности души раскрываются в нашей обычной жизни. То есть каждый хочет, чтобы он жил вечно. Это трансформируется в том, что душа, то есть не душа, а человек ищет
стабильности, ищет вечной жизни, не хочет стареть, хотел бы поддерживать себя здоровье, быть вечным, благополучным, не страдать и так далее. Таким образом, это трансформируется в желание влиять, в желание «я есть» и так далее. Или, например, потребность любить. Да, ну все мы прекрасно понимаем, что это трансформируется в поиск своего идеала, в поиск любимого человека, в том, чтобы нас любили, мы любили, отдавали, в том, что я хороший, вот эти потребности базовые психологические, да, я хороший, я любимый, я нужный и так далее. Ну и так далее. То есть я сейчас не буду все приводить, но вот эти вот четыре базовые потребности через психику трансформируются дальше в практические действия, которые мы уже телом совершаем. Да, и вот таким образом можно сказать, что когда мы приходим в кризисное состояние, мы прежде всего должны понять, а на каком уровне сейчас произошел кризис, откуда он. Может быть, это сразу не очевидно, иногда это занимает даже годы. Но даже если мы возьмем, например, по психосоматике или по аюрведе, то физические многие хронические недуги и болезни, они развиваются годами. Аюрведа говорит, по-моему, если простая болезнь от 5 до вплоть до 15 лет, по-моему, постепенно развивается, это значит, что было определенное эмоциональное состояние и поведение, которое к этому привело, а до этого, видимо, был некий негатив, некие страдательные эмоции, а до этого человек не получил некие позитивные удовлетворения и позитивные эмоции и так далее, и так далее. То есть не удовлетворяя базовые потребности, мы ведем к страдательным эмоциям, и эти страдательные эмоции отражаются на психике, на состоянии ума и в дальнейшем на физике человека, то есть на психосоматике. Часто нам нужно воздействовать сразу на всех трех уровнях, это самое надежное. То есть, когда человек хронически болеет, то, как правило, разумно будет, например, найти специалиста в каждой области, и духовного наставника, и психиатра, психолога, там человек, который работает психосоматикой, эрведиста, например, да, там, чтобы на всех уровнях сразу решать. Потому что, как правило, время не терпит. Но, то есть нам надо четко что ли, верифицировать, понять, поставить некие диагнозы, откуда это все пришло, почему оно так развивается и как бы мы хотели это решать. Еще раз, решение на каждом уровне будет разное. Вот. Здесь что важно еще сказать, что почему кризис вообще это не проблема глобально, потому что мы боимся этого, особенно в странах, где каждое там условно какое-то количество лет не происходит, нам хочется стабильности. Вот это желание «я есть» и «существовать вечно», оно нам присуще. Мы хотим откинуть страхи, мы хотим стабильности, хотим укорениться, это естественно. Но, тем не менее, кризис — это не проблема, потому что в каждом кризисе есть две части. Есть эмоциональная и есть смысловая. Эмоциональная часть, она, как правило, болезненна, и поэтому любой человек в большей или меньшей степени переживает болезненные какие-то изменения, и поэтому, конечно, человеку нужна поддержка, нужно дать поддержку психике, это может быть близкие люди, это может быть родня, психологи ценностно ориентированные, какие-то духовные наставники, которые просто дадут разгрузку для чувств, для эмоций, поддержат на уровне психики человека, потому что какой бы вопрос ни был, если человек эмоционально это сильно затрагивает, то это, безусловно, для него кризис, и это нужно решать. На эмоциональном уровне, я подчеркну, эти два аспекта нужно разделить. И второй аспект — это смысловой. То есть кризис — это всегда урок жизни. И пройдя через успокоение эмоций, а мы должны, как я сказал, успокоить, ну, как говорят иногда где-то, слить и так далее, мы должны все-таки перейти к смыслу. И поэтому, если мы берем, например, экзистенциальную психологию, либо ценностно-ориентированную психологию, либо даже духовные практики, то они в целом выступают против того, чтобы заполировать смысл и сказать, ну, собственно говоря, все будет хорошо, don't worry, be happy,
позитивно настраивайся, и все будет прекрасно. Если, человек, если есть некая суть в той проблеме, в которую человек пришел, она всегда есть, то не поменяв первопричину, не поменяв взгляды, то человек будет, скорее всего, танцевать по тем же граблям. Даже если эмоции он пройдет, даже если все это будет переварено на эмоциональном уровне, но не разобравшись в первопричинах, не поняв урок жизни, в конечном счете это урок от природы, от творения, от Бога, кто как во что верит, но тем не менее, о том, что нам что-то нужно изменить. И здесь вот есть несколько цитат, Франкла, я их зачту. Обычно говорят, воля — это то, что заставляет двигаться. Я смеюсь утверждать, воля есть там, где есть цель. А должны, и вторая цитата, мы должны были пробуждать волю к жизни. Это он пишет из записок из концлагеря, где он сидел. Продолжение существования к тому, чтобы пережить заключение. Но в каждом случае мужество жить или усталость от жизни зависело исключительно от того, обладал ли человек верой в смысл жизни, в своей жизни. Девизом проводившие в концлагере психотерапевтическую работу могут служить слова Ницше: «Тот, кто знает зачем, преодолеет почти любое как». Здесь важно, конечно, подчеркнуть, что почти любое как, потому что все-таки личности разные, и Франкл считал, что смысл пробуждает человека в жизнь. И если мы находим в каждом кризисе, в каждом событии в жизни некий смысл, при этом эмоционально позитивно к этому относимся, то, безусловно, нам легче проходить, и мы, ну, знаете, если ты идешь к врачу, либо у тебя какие-то проблемы с телом, но ты понимаешь, для чего ты идешь, ты понимаешь, что ты вылечишься, ты понимаешь программу, ты понимаешь, что у тебя есть позитивная альтернатива лечения, ты понимаешь, что шансы есть, правильный настрой и так далее. То есть в целом проходить это гораздо проще и легче. Единственное, что здесь подчеркнуть нужно, что Франкл не уделял все-таки внимания эмоциям или так называемому вкусу жизни, рация, то, что на санскрите называется, отношение, сок жизни, или, проще говоря, вдохновению. Поэтому все-таки я буду апеллировать тому, что указано в Писаниях священных, то, что ценность любого события, она определяется и по эмоциональной части, по вдохновению, и по смысловому. Эмоциональная негативная часть в случае кризиса должна быть прожита, правильно переварена, пройдена, а к смыслу мы должны подобраться и понять, в чем же все-таки урок. Вот. Не всегда у нас есть цель, потеряв которую мы оказываемся в кризисе. И если мы это понимаем, то, конечно, нужно срочно решать вопрос на смысловом, ну и эмоциональном уровне одновременно. То есть нужно, чтобы мы ценностно поменялись и прошли какие-то уроки в жизни, нужно совмещение вот этой эмоциональной части и смысловой, тогда это дает вдохновение как бы меняться. Есть, это затрагивает наши глубинные ценности. И мы будем говорить о двух факторах на наших встречах. Это может быть немножко тяжеловато и замудренно звучит, а как это найти, как к этому прийти. И иногда нам нужно быстро решить какие-то вопросы, да, и мы не всегда понимаем урок.

и так далее. Мы можем здесь и сейчас немножко себя протестировать и посмотреть, куда направляется наша энергия. Вообще мозг направляет энергию в трех направлениях. Там, где наши ценности, там, где наше счастье, наслаждение, где наше выживание. То есть вот из каких-то этих трех частей, из каких-то этих трех направлений куда-то мы будем двигаться в любом случае. Ну, к примеру, если мы стараемся выжить, значит, ну, просто инстинктивно посмотрите за своим поведением, значит, кризис скорее вызван тем, что у нас есть какие-то страхи, наши жизненные обстоятельства сложны так, что мы чего-то боимся, и дальше уже нужно смотреть на первопричину их. Ну и так далее. Если мы ищем только счастье, наслаждение, возможно, нам не хватает где-то поддержки любви, отношений, мы можем компенсироваться с помощью каких-то других вещей, там, еда и так далее, и так далее. И, возможно, кризис там. То есть куда течет наша энергия, что нас на сегодня вдохновляет, или, ну да, скажем, вдохновляет, там мы можем искать какие-то кризисные наши стопоры, какие-то препятствия. Вот. Первичные эмоции, если брать первичные эмоции, то есть я же сказал некий смысленный способ. Конечно, есть первичные эмоции, когда мы оказываемся в какой-то стрессовой ситуации. Или еще сейчас, кстати, вот четвертое выделяю, психологи, угождай. Любой ценой для того, чтобы не прийти. Что тех кризисов и конфликтов — это решение внутренних. Просто как это можно решить, вернее, простые, но простые в теории, на них достаточно сложно ответить. Первый из них, например, оказываясь в какой-то кризисной ситуации, мы должны понять, ну, скажем, на работе, да? Вот кто я сейчас? Какова моя роль? Ну, к примеру, я руководитель. Или я менеджер, или я специалист, или бухгалтер, или я подчиненный помощник. Это роль. Потому что первое, что выбивается из синхронизации, вот обычно это роль. То есть, когда нас охватывает паника, стресс, либо еще что-то, мы теряемся, кто мы вообще. Второе, вот ответив на этот вопрос, то есть я муж, я жена сейчас, я руководитель и так далее. Вот четко ответить на этот вопрос. Я понимаю, что следом будет автомат вопроса, что я здесь делаю, что я должен делать. И это естественно для этой роли, ну, естественно, для мужа заботиться, естественно, для жены как-то вдохновлять, естественно. То есть из роли часто, почти автоматически вытекает, а что я здесь должен делать в этой ситуации конкретной. И тогда почти автоматически открывается, как я это должен делать. Это один из таких методов прохождения не очень глубоких, не каких-то там затяжных, экзистенциальных, серьезных, а вот в личной ситуации в моменте, на работе, в семейных отношениях и так далее. Потому что, я поясню, мы часто сбиваемся с ролей, и тогда начинаем вести себя не совсем адекватной ситуации. Например, как ну, скажем, как старшие, там, где мы должны быть равными. Как младшие, там, где должны быть старшими. И если вы посмотрите, если понаблюдать за собой, то вот самое глубокое решение, одно из самых глубоких в моменте, это ответить на вопрос, кто я и что я здесь делаю и должен делать. Вот. Тогда многие остальные вещи раскрывают, решаются автоматически. Понаблюдая, кстати, за этим, мы еще поговорим в дальнейшем о том, как вести себя с равными, как вести себя старшими, младшими. Мы всегда имеем вот эти три категории жизни, даже если мы их не выбираем,
не хотим, но в жизни всегда у нас, например, на работе есть руководители, мы для детей являемся старшими, если маленькие дети, да, мы в дружеских отношениях или в семейных отношениях супружеских являемся равными и так далее. И вот это взаимодействие, правильное взаимодействие, оно выводит из-под негативного влияния в 90% ситуаций. Просто, как правило, мы не следуем за этими. Есть определенные рекомендации в писаниях, как лучше вести себя на этих трех разных уровнях. Как правило, мы этому не следуем, нарушаем это этические принципы, да, назовем их так. Нарушаем этические принципы, и у нас начинаются дискоммуникация, либо потери отношений, либо страдания именно от людей. А большая часть наших конфликтов, они как раз вот на уровне психики, на уровне взаимоотношений, социальных отношений. Вот. У нас осталось 5-6 минут. Почему мы не готовимся к кризисам? На базовом уровне, как это говорят в России, на авось, да, надеемся на авось, но в принципе, потому что мы не очень верим, что на самом деле будут какие-то проблемы, будут какие-то сложности, то есть мы не ищем план Б. И это определенная гордость, что я, со мной же не может быть так, со мной не может произойти что-то плохое. Вот. И пример — это аюрведа и здоровье, например. Многие люди редко занимаются профилактированием здоровья, либо там религическим каким-то принципом, потому что аюрведа — это преимущество, и любое профилактическое лечение — это преимущество на благости, да? Вот. И так мало кто готов жить, потому что это проактивная жизнь, это предусматривает заранее какую-то свою жизнь, строить график жизни и так далее, и так далее. То есть не все готовы так жить, поэтому многие решают вопросы уже, когда они произошли. Это другие гуны, мы понимаем, какие, и, соответственно, уже вот, мы как бы к этому не готовимся, надеемся на лучшее. Почему еще я вот задумался, почему люди не все развиваются, не проходят кризисы, уходят часто на второй круг, как я это называю, то есть, например, не пройдя какие-то испытания, какие-то сложности по жизни, мы идем дальше по жизни, но как-то не сданные экзамены у нас копятся, и потом в какой-то момент к нам могут прийти и спросить: предмет такой-то, класс такой-то. Вот, соответственно, была несдача. Давайте проходите заново. То есть мы можем по второму, по третьему разу оставаться в одном и том же классе. Почему это происходит? Потому что, прежде всего, психика предпочитает стабильность развитию. Если вы по нейрософии тоже поизучаете, то интересно, что с точки зрения биологии такого вот обычного поведения, зачем мозга не развитие, не изменение, а просто выживание, стабильность. И поэтому для нас естественным образом как бы безопаснее сохранить привычное, не рисковать, избегать риска, идти по знакомым сценариям. То есть, если мы задумаемся, мы не так часто видим людей, которые все бросают, переезжают в другую страну, меняют работы, меняют взгляды и так далее. Редкость. Все-таки мы за стабильность скорее, да? Поэтому изменения почти всегда, они какое-то сопротивление встречают на своем пути. Второй момент — то, что боль воспринимается как сигнал к бегству. И когда кризис становится тяжелым, то большинство людей, они как бы инстинктивно включают борьбу, избегание, замораживание какое-то. Они хотят избавиться от дискомфорта, от симптомов. Как сейчас люди покупают, большинство на таблеток, которые снимают просто симптомы, они снимают то, чтобы не болело, а не понять за этим смысл. Потому что если боль не ушла, боль сердечная, боль в теле и так далее, это значит, что кризис не пройден. И, соответственно, этот урок не сдан. Далее, вот глубинный есть еще момент, почему мы часто не проходим кризисы. Это то, что Юнг назвал тенью, альтер-эго, тень. То есть это как бы скрытые некие качества, противоположные нашему обыденному поведению. То есть анархи их называют на санскрите. Мы их не признаем. То есть мы их не видим, не хотим увидеть и не признаем. Какие-то слабости, это может быть зависть, это может быть страхи какие-то, гордыню и так далее. Это достаточно болезненно.

0: семья не хочет, хочет, наоборот, сохранить какие-то прежние роли, прежние отношения. Друзья не готовы к изменениям, да, коллеги хотят какой-то стандартной накатанной схемы общения, коммуникации и так далее. И человек оказывается как бы перед выбором, он развивается, либо хотел бы сохранить принадлежность к группе. То есть окружение в этом случае, оно не заинтересовано как бы в развитии человека, а скорее в его понятности, предсказуемости и повторяемости поведения. И это, кстати, вот один из глубинных внутренних конфликтов человека, который каждый решает сам по-разному, это развитие, то есть изменения, и то есть некая экстраверсия, да? То есть, извиняюсь, интроверсия, наоборот, то есть, когда человек хочет меняться изнутри. И второе — это принадлежность к группе, экстраверсия, то есть когда он хочет быть социально одобренным, принятым и так далее. Это противоположности, их каждый решает сам, но, тем не менее, их нужно тоже проходить, тоже решать, и на этой почве тоже бывают кризисы и сложности. Вот, у нас осталось 15 минут, далее будет уже другой блок. Я тогда, Анна, передам вам слово.
1: Благодарю вас, Александр, за то, что начали разговор об этой самой непростой теме. Конечно, всем нам особенно нужна поддержка и знание. Это огромная помощь в период кризисов. И я уверена, что впереди нас много разных еще аспектов ждет. Но сейчас хочется обсудить некоторые вопросы, которые интересуют наших слушателей. Например, вот такой нам вопрос пришел. Как понять, каких именно изменений ждет от меня Господь в период кризиса?
0: Если вы духовно практикуете, судя по вопросу именно так, и вы понимаете, что этот вопрос от Бога, то есть глобально два способа. Это обратиться к его представителям, к его помощникам здесь, к наставникам, менторам, как угодно, к старшим, проще говоря, и задать им этот вопрос тем людям, которые знают вас и которым вы доверяете. Они должны знать вас, идти какой-то путь вместе с вами. Им, вы им должны быть дороги, ну, как и наоборот в том числе. А второе, если пока таких людей нет, либо нет возможности задать эту молитву, и я могу сказать, например, в Шлиссе у нас была ценностно-ориентированная психология, и там даже метод, сам по себе метод ценностно-ориентированной психологии, он предполагает некий выход на... Ну, по сути, это молитва, это можно назвать молитвой, хотя психолог становится... Он как бы ведет человека, но он, по сути, становится коммуникатором. И если все правильно пройдено, то человек избавляется от негативных эмоций, проживает их правильно и в дальнейшем выходит на молитву с Богом. И интересно, что когда мы избавляемся от негативных эмоций, когда мы проживаем в теле, в чувствах, то не так сложно выйти на молитву, которая вам даст подсказки об этом уроке. Вот. Так что так.
1: Да, благодарю вас. Действительно, очень важно прислушиваться к голосу Господа, который есть в сердце каждого из нас, и обращаться к людям, которые тоже уже продвинулись по духовному пути. А вот еще интересный вопрос тоже нам пришел. Как признавать свои ошибки и анартхи, не уходя в самобичевание?
0: Глубокие вопросы сегодня. Такие на отдельную встречу, просто лекцию прямо. Самый хороший, надежный способ. Нужно понять, что ошибки, анархии — это не есть вы. То есть, как говорят христианцы, нужно разделить грешника и грех. То есть я — личность, у меня есть куча характеристик разных, достоинств, недостатков, неважно. И вот сейчас каким-то образом мое качество, оно проявилось анархом. Ко мне, как душе, это имеет очень опосредованное отношение. Но сейчас оно так проявилось. И оно мешает мне, оно мешает социуму, там, людям и так далее. И поэтому я, как ученик, как человек, который заметил это, раз мы об этом говорим, значит, мы заметили, я хотел бы над этим работать.

0: То есть самобичевание — это означает, что, во-первых, я и есть этот негатив, это анархия. А во-вторых, так часто люди, ну, они не смогут это изменить, занимаясь самобичеванием, они уходят в негатив, а это уже в такой ситуации, в таком состоянии невозможно ничего поменять. То есть, да, у меня есть проблема, я хотел бы ее менять. И с помощью Господа и с его поддержкой, и близких людей, и так далее, будут им заниматься, и мое поведение не нравится. Но я не осуждаю ни себя, ни других людей за это.
1: Очень простое и понятное объяснение. Благодарю вас за него. И еще интересный тоже вопрос к нам пришел. Что значит, что я сделал тот выбор, который мог? А как же работа над ошибками? И какой шанс именно расти тогда в позитивном ключе, если не было позитивного опыта до этого?
0: Имеется в виду, ну, на примере школы возьмем. Выходите, например, в пятый класс. Могли ли вы сдать в пятом классе экзамены за девятый класс? Не могли. А могли ли вы сдать экзамены лучше, ну, не экзамены, какие-то контрольные работы, неважно. Могли ли вы сдать лучше, чем могли в тот момент, чем сдали в тот момент? Нет, не могли, потому что вам нужно было бы для этого измениться. То есть имеется в виду в моменте. Вот в моменте вы сделали наилучший выбор. То есть это идет от очень глубинного понимания о том, что душа и личность сама по себе для себя всегда желает лучшего. И вот в той картине мира, в которой мы находимся в моменте, мы пытаемся выбрать лучшее. Другой момент, что это лучшее, может, через 15 лет мы поймем,

0: тоже изменились, обстоятельства изменились. Поэтому какая мотивация расти? Ну, это ответ, если честно, вот для честных людей. Потому что если человек не искренен, то он, в принципе, ему сложно будет расти, развиваться. Но если он считает, что я делаю лучший выбор, это снимает вот снимает некое самобичевание с одной стороны, а с другой стороны, человек понимает, что ну, это же не идеальный, то есть это, как сказать, есть чему стремиться. Вот есть люди, которые развиваются лучше, есть моя жизнь, есть новые пути, я буду развиваться, я буду находить как бы новые горизонты. То есть это как бы, представьте, что у вас есть шоры, и вы видите вот так, вот на текущий момент. А вам нужно видеть вот так. Вы не можете это сделать сразу за минуту. Вам нужно жизнь прожить какую-то.
1: Да, очень воодушевляюще звучит ваш ответ. Благодарю вас. И еще один вопрос, мне кажется, от человека, который нуждается в поддержке, по крайней мере, точно в эмоциональной. Что делать, когда кажется, что ты живешь в мясорубке и уже не надеешься, что будет какой-то просвет?
0: Я не совсем понимаю, вот кто задает вопрос, потому что важно, конечно, немножко поподробнее понять, с какого уровня мы отвечаем. Можно по-разному на это ответить. Мне кажется, что можно ответить так, что если мы знаем что-то о гунах и о времени, то мы поймем, что этот мир постоянно меняется. Он постоянно изменчив, он постоянно меняется и в лучшую сторону, и в худшую сторону по-разному. И поэтому и боль проходит и уходит, и страдания проходят и уходят. Все это так или иначе временно. Другой вопрос, что нам нужна поддержка на этом пути, нам нужны близкие люди, нам нужны духовные люди, которые уже прошли, нам нужен пример воодушевляющий, нам нужно некое, в такие периоды нам нужно некое прибежище на санскрите, это называется ашрая. Это может быть духовные люди, это может быть общество какое-то духовных людей. Для кого-то это гуру, наставник и так далее. Для кого-то храм, для кого-то молитва. Вот нам нужно в этом искать прибежище, то есть находясь на уровне, когда мы видим, что происходит какая-то мясорубка, мы на этом же уровне не найдем логическое решение этого кризиса. Эйнштейн говорил, что вы не можете на том уровне, на котором создали проблему, решить его. Ну, то есть, смотрите, я стою на асфальте, и идет там, не дай бог, война, либо еще что-то. Мне для того, чтобы посмотреть на ситуацию по-другому, мне нужно подняться, чтобы кто-то на вертолете меня поднял на ситуацию, увидел, что есть горизонт, есть перспективы. И через там 500 километров война заканчивается, например. Ну, на горизонте 500 километров, к примеру. И нам становится легче, поэтому нам нужно немножко сознание просто в этот момент поднять и не зацикливаться на то, что сейчас вот в моменте происходит какая-то мясорубка и проблема. Вот. На другом, более еще более глубинном уровне, отвечая, душа вечна. Поэтому, что бы с нами ни происходило, и все остальное, это все так или иначе. Ну, это как бы не сильно эмоционально что-то решает, я понимаю, но так чисто философски. Вот. Чисто философски это, ну, все можно решить на самом деле. Вопрос времени. Есть, кстати, такая хорошая цитата из Писаний, что как решить какие-то проблемы? Нужно просто время. А как решить нерешимые проблемы? Ну, какие проблемы, нужно просто больше времени.
1: Да, я уверена, как раз время, проведенное на прямых эфирах по этой теме, тоже очень небольшую поддержку окажет нашим слушателям. И еще, я думаю, пару вопросов успеем озвучить. Например, вот такой. Обычно человек, прошедший много испытаний, больше похож на побитую собаку и такой же сухой, жесткий, недоверчивый, как закаленная сталь. Как не стать таким, а оставаться открытым миру и мягким? Или именно этого одиночества и отречения ждет от нас Господь, посылая трудности?
0: Господь посылает трудности. он рассчитывает на то, что мы будем духовно развиваться. А как вы сказали, как вылитые собаки, сухие, жесткие и так далее, это не совсем духовное развитие. Поэтому очень важно, как мы проходим вот эти кризисы. То есть если мы становимся сухими, жесткими, негативными и так далее, то, скорее всего, мы как-то не так и хорошо. То есть мы сделали для себя какие-то выводы, забрали какие-то эмоции в себе, в копилку, с которыми дальше живем. И поэтому очень, кстати, в возрасте, в Писании говорится, что человек виден в возрасте его жизнь, потому что эмоции очень сильно отражаются на тонком, на грубом теле. И человек становится таким, каким он прошел эти испытания и жизнь, либо разочарован, злым, замкнутым, озлобленным на жизнь и так далее, либо вдохновленным, если он стал ближе к Богу, если он правильно прошел испытания. Сейчас таких людей, к сожалению, все меньше, потому что, ну, по ряду причин, так или иначе, как проходить, мы на всех эфирах будем об этом говорить. В конечном счете, если мы так глубоко берем на духовном уровне, если человек двигается к Богу постепенно, то он принимает его качество. А если он принимает его качество, он их передает, и это видно. Это видно, это не перепутаешь. Наверное, так.
1: Да, спасибо вам большое. Тоже очень важная пища для размышлений. Последний вопрос, точнее, скорее, наверное, просьба рассказать о том, о чем, возможно, пойдет наша речь дальше. Итак, нас просит очень интересная тема про расширение сознания. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это значит и как это влияет на нашу жизнь.
0: Расширение сознания, да, это духовный такой термин, мы будем об этом говорить, я себе помечу, мы будем об этом точно говорить. Мы будем говорить в дальнейшем на следующей встрече о том, какие нужны условия, чтобы пройти кризис, чтобы трансформироваться. Мы будем говорить о возрастных циклах, то есть развитии личности по чакравиде. Ну, это возрастная психология, да, и, соответственно, как она развивается со временем, с возрастом. Вот, будем подробно достаточно эту тему разбирать, будем разбирать виды кризисов и конфликтов, потому что, по сути, ну, кризис как бы равно конфликт. А вот социальный, психологический кризис с самим собой, внутренние конфликты и так далее. Вот. Ну вот дальше перейдем на духовный уровень, то, как кризисы связаны с духовными потребностями, с расширением сознания, как раз желанием души и все, что с этим связано. Поэтому, да, и будет над чем поговорить.
1: Да, что ж, я чувствую, что впереди нас ждет очень много всего ценного, интересного и как раз поддержка, особенно для тех, кто сейчас находится в период кризиса. Поэтому, дорогие слушатели, пожалуйста, оставайтесь с нами. И спасибо вам большое, Александр, что вы сегодня раскрыли так эту тему для нас и что в целом поднимаете разговор о кризисах с точки зрения духовности. Мы будем очень рады слышать вас вновь на следующем прямом эфире. И я желаю вам прекрасного настроения и радостных выходных.
0: Спасибо, Анна, спасибо, дорогие слушатели. Буду рад встрече. Спасибо. До свидания.

Теперь о том, что касается астрологии, совместимости. Друзья мои, существуют те, кто изучает этот предмет или будет изучать. Не советую углубляться, это специфическая наука для людей, которые имеют крепкие нервы. Не думайте, что это развлечение. Знать будущее. Вы сейчас будущего не знаете, что ли? Вы не знаете, чем заканчивается жизнь каждого человека? Так интересно, астрология, я говорю, и что там выходит? Будущее можно знать, я говорю, я и без астрологии вам могу сказать. Ни разу прогноз не сорвался. Да. И чего в этом такого радостного, не вижу абсолютно. Ну вот, может быть, на перебежках что-то интересное еще там произойдет. Я говорю, а если заглянете в карту и увидите, что ничего. Единственное событие – это вот то в конце, все, больше ничего. А дальше все тупо так, как сегодня. Ничего не меняется. Бывают такие судьбы? Но астрология дает возможность понять, какова природа человека. И древняя наука, называемая Джотиша-шастра, она содержит особенный раздел, который называется астрология совместимости. В западной традиции это называется синастрическая астрология или синастрия. И чем она занимается? То есть анализ проводится по тому, насколько люди совместимы эмоционально, физически, можно сказать, химически даже. Да? То есть химическая несовместимость, биологическая несовместимость приводит к тому, что секреты и флюиды тела женщины и мужчины могут быть противофазе, они могут быть как два магнита с одинаковыми полюсами, отталкивать друг друга. Из-за этого может не произойти годами или никогда не произойти зачатие ребенка, потому что они отталкиваются, они не принимаются. Это очень сложный механизм, вы знаете, сильная иммунная система очень отталкивает часто семя мужчины, даже отталкивает его как инородное, и не происходит зачатие. Но если еще и несовместимость астрологическая, которая влияет на биохимический режим работы тела. Люди могут мучиться годами, и хотя будут привязаны друг к другу любить, у них не будет детей. По сути, будет уничтожен смысл семейной жизни. Они отъездят во все курорты, отдохнут на Бали, позанимаются серфингом, заберутся в горы, съездят по святым местам и поймут, что они дальше не знают, что делать в семье. Семья быстро исчерпывает свой репертуар развлечений, если некому послужить. Более того, супруги могут быть очень счастливы всем тем, что они делают вместе. Но у них может появиться одна серьезная проблема. Я желаю, чтобы она у всех появилась. Избыток любви, который некуда деть. Обоим супругам хватает ее. Они посвящают друг другу время, силы, нежность, любовь, близость. И они объелись уже, и их надо спасать. Им нужен кто-то третий, кто бы это взял. Они кричат: «Эй, кто-нибудь, возьмите любовь, некуда деть». Но не могут позвать этого, потому что нет совместимости.

Все страдания. Источник всех страданий какой? Отгадывайте быстро, вы знаете. Взаимоотношения. Поскольку с деревней в деревне сейчас нет взаимоотношений должных, они страдают. Также в городе нет взаимоотношений. Они пытаются скрыть свои страдания и как-то искрасить свои страдания. Здесь же есть такой бар в Алма-Ате, амнезия называется. Забыть, напиться, забыть, все. И так вы не чувствуете страданий в городе, как бы их, как будто бы нет. Но потом в какой-то момент именно в городах появляются суицидальные настроения, глубокие депрессии, сумасшедшие дома. В деревнях есть так много сумасшедших людей, скажите? Или мафиозные структуры, видели там, нет? Там есть, конечно, свои страдания, своя скука, может быть, там. Но они заняты землей, они как-то еще поддерживают себя этими отношениями с землей, с тем, что они там выращивают, и на какой-то доброй основе, что это нужно делать, это хороший, благородный труд. Но в городах искусно научились маскировать эти страдания за красивыми одеждами, за красивыми магазинами, за этими передачами, за средствами массовой информации, всякими трюками. Трюками этой вот внешней энергии. А внутри пустота. Поговорите с людьми. Поговорите с людьми. Ну, мой опыт говорит об этом. Я очень много говорю с людьми. С богатыми людьми тоже говорю. Сколько нашел счастливых людей за свои 30 лет активного общения с миром? Сколько, спросите? Сколько нашел счастливых людей? Сколько? Ноль. Честно вам говорю. Ноль. А сколько людей, которые делают, что несчастливы? Почти 100%. Почти, потому что есть только маленькая часть населения, которая уже не играет эту роль. Говорит, мне уже конец. Все, я уже признаю свое поражение. То есть трудно смириться с этим. Что я, живя в городе, при таких-то возможностях, понимаете, докатился до такого состояния. Да лучше ты в деревне жил, это последнее оскорбление вообще. В ауле вообще всю жизнь. Ага. Это последнее оскорбление вообще. Понимаете, какая интересная вещь происходит? А все связано с верой. Люди не верят сейчас в землю, в деревню, потому что она подорвана, она сейчас считается не цивилизованной, не престижная жизнь, грязная. Руки в земле постоянно, понимаете? Так вот, что я хочу сказать. Если вы общаетесь с землей должным образом, эта земля дает вам все необходимое для жизни. Можно привести некоторые примеры сейчас. Например, в Индии во время жары, ну, там бывает жарко, скажем, во Вриндаване, бывает до плюс 60 в тени. В какой-то промежуток времени, летом, там, ну, крайне жарко, просто невероятно жарко, можно умереть от жары. Под солнцем точно можно жариться. И именно в это время созревает такой фрукт, который понижает температуру в теле. Вы съедаете фрукт, у вас 35 градусов внутри. Снаружи плюс 60, у вас 35 внутри. Как этот фрукт называется? Несколько фруктов таких. То есть, здесь такие фрукты не растут, так? Здесь нет такой температуры, они здесь не растут. Видите, просто как. То есть, природа знает, что, какие продукты там выращиваются для человека в той среде. Во время жары так. А когда комаров очень много, цветет ним. Этот ним вы можете съесть несколько листочков или в комнату поставить. Комары уходят.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

счастье понятие динамичное. Люди могут быть на разных уровнях счастья находиться, и тем не менее чувствуют себя не очень полноценными. Все дело в динамике, в развитии. Счастье – это процесс экстатичный, развивающийся. Как только мы остановились на достигнутом, мы уже не можем ощущать счастье. Это движение, это жизнь, динамика. Поэтому искусство счастья заключается в отречении от настоящего момента достижения, чтобы сделать шаг в следующее будущее. Это искусство. Искусство движения, развития. Для этого требуются определенные ситхи, силы, возможности человеческие. Вот в этом вся сложность. Собственно, счастье не такое уж недостижимое явление, как может показаться. Хотя именно такой опыт мы большинство имеем, что это что-то недостижимое, очень труднодостижимое, практически даже, может быть, несуществующее, конкретно, реальное, относительное. У каждого есть свое понятие счастья. Но это говорится, что Веда, древняя культура, описывает живое существо, описывает сверхдушу, описывает вселенские законы. Это все важные моменты. Для чего? Чтобы развиваться. Жить правильным образом. Именно увеличивая счастье. Не уменьшая, увеличивая это счастье. И живое существо описывается как частичка жизни, джива. Любой из нас, он живо, живой, живое существо. Это одно из понятий, которое описывает жизнь. Вот мы с вами живые. Имеем чувства, органы чувств. Имеем какие-то системы физические, психические, чтобы использовать их в своем счастье, несомненно. Мы хотим действовать. Использовать себя, свой ум, свои чувства, свое тело, умения, способности, качества. И вот это движение, это желание называется пуруша у живого существа. Пуруша означает, он ищет наслаждение. Он из всего пытается извлечь наслаждение. Несомненно, что и сюда мы пришли для того, чтобы как-то увеличить свое наслаждение, полноту жизни. Мы ищем чего-то, и мы хотим быть удовлетворенными в конечном итоге. В конце лекции мы должны хотим получить удовлетворение, полноту ощущений. Поэтому часто мы любим какие-то представления, шоу, где есть много эмоций, разнообразия. На сцене так много всего происходит по порядку. Согласно нашей психологии, люди работают, знаете, они, есть сценаристы, есть режиссеры, есть актеры. Это целое искусство, институты работают, как людей развлекать, как вот эти эмоции переводить в такой восторг, печаль, смех, слезы. В конечном итоге все должны быть удовлетворены. Вот есть такое искусство. Значит, мы с вами ищем счастье, значит, пуруша. И мы живы, мы живые, поэтому мы такие. То есть любая форма жизни имеет эту склонность быть счастливым.

Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви. Возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

personal relationship with the master.

Вот секрет. Сейчас я объясняю ключевой секрет процесса самоосознания. Потому что самоосознание или йога происходит именно через природу. То есть пробуждение сознания происходит через природу, через учителя, через видимое. Но очень важно понять, что это не просто материальное видимое, а это видимое, которое заряжено смыслом. То есть это духовное видимое, это не материальное видимое. Поэтому, когда вы просто произносите какие-то имена, например, имена Бога в какой-то религии, в православии, там, в индуизме, в любой религии. И если эти имена, которые вы произносите, люди, которые там находятся, они не объясняют их смысла, то есть они не заряжают их дух, то есть они не заряжены духовной энергией, то вы имеете дело с материальной традицией, хотя она и называется религией. И поскольку люди сейчас находятся в разных религиях, они разобщены. Потому что никто не объясняет смысла ритуалов, никто не объясняет смысла этих форм. И это приводит к постоянным материальным противоречиям, к постоянным войнам, потому что материя всегда является источником конфликта. И нет более агрессивных людей, чем религиозные люди. Потому что формы очень такие, как бы, обособленные, но смысла объединяющего у них нет. Таким образом, йога, что такое йога? Йога – это та же самая религия, у которой атрибуты, которые, то есть ритуалы, формы, допустим, изображение Всевышнего, да, то есть как персоны. Персона – это Бог, это персона. В Библии говорится очень интересная вещь. Там, по сути, только одно место такое реально, где Библия говорит о том, каков Бог персонально. Что там говорится, вы все это знаете? Что Бог создал человека как? По своему образу и подобию. Согласны, да? Это есть в Библии. А знаете, что-то в этом предложении говорится после точки и запятой? То есть вот эта фраза, точка и запятой, одно предложение. И дальше говорится, мужчину и женщину сотворил их. Что это означает? Это означает, что мужчина и женщина, вот эта вот форма, парная форма, это и есть изначально форма Бога. То есть изначально сознание и природа, это и есть Бог, Бог и его природа в вечном союзе, как двух персон. То есть есть Всевышний и есть его женская ипостась. Ну вот, допустим, в вайшнавизме, многие из присутствующих здесь представляют вайшнавизм, там используются такие имена, допустим, как Радха, да, или Хара, для обозначения женского принципа, женской ипостаси Всевышнего, Радха или Хара, и Рама, Кришна, Говинда, для обозначения личности мужской ипостаси абсолютной истины. Вот это и есть как раз изначальный инь-янь, то есть изначальная абсолютная истина в ее единстве. Вы можете медитировать на так называемую высшую мантру, маха-мантру, в которой присутствует именно вот этот изначальный инь-янь. То есть эта маха-мантра, она представляет собой вибрацию, которая воплощает вот эту духовную энергию именно в сфере духовной природы. В этом могущество маха-мантры. Потому что она действует на человека именно через естество, через сферу взаимоотношений, через сферу женского принципа. И маха-мантра, она обладает уникальным свойством, почему ее рекомендуют именно в Кали-югу, именно в нашу эпоху. Как определяется Кали-юга? Кали-юга определяется как эпоха раздоров и лицемерия, когда люди разобщены. Мы живем именно в Кали-югу. И маха-мантра в Ведах, она дается специально для Кали-юги, потому что она является именно тем звуком, который проявляет духовную семью. То есть маха-мантра, она объединяет людей в духовную семью. Потому что там есть Радха и Кришна, то есть там есть изначальное вот это вот единство духовное в этой вибрации. Итак, когда вот в отношениях между мужчиной и женщиной присутствует вот этот смысл, о котором я вам говорил, тогда они становятся командой, тогда они становятся единством, духовным единством, и тогда они становятся воплощением вот этой маха-мантры изначальной, изначального звука мироздания, который идет из духовного мира, из сферы духовной природы. Поэтому абсолют – это не что иное, как духовная природа, дорогие мои. Это не просто какой-то, знаете, свет какой-то, а это духовный мир. Это тот самый мир, из которого мы все когда-то пришли. Поэтому здесь, в этом мире, все ходят парами, неприкаянными парами. И они не знают, что делать друг с другом. Потому что эти мужские и женские энергии, они оторваны от своего изначального источника и находятся в состоянии противоречия, в состоянии конфликта, в состоянии определенной

ведическая литература описывает многообразие видов жизни во Вселенной. И, в частности, говорится о том, что существует определенное многообразие, которое исчисляется конечным числом видов различных разновидностей жизни. 8 400 000 форм жизни описывается в Ведах как основные существенные виды, которые как бы формы жизни, которые даны для того, чтобы реализовать различные желания, качества и так далее. Веды описывают огромное количество форм жизни. Многие из них мы не находим сейчас на Земле, но они имеют место в других частях Вселенной. Итак, веды предназначены для людей или формы жизни, которая им играет особую роль. То есть вот веды как бы дают представление о том, какую роль занимает человеческая форма жизни в многообразии живых существ. И здесь вот тот вопрос, который часто всплывает, вопрос о происхождении жизни, о том, как эти виды жизни взаимодействуют, есть ли какие-то взаимосвязи закономерные, есть ли эволюция, вот это то, что волнует людей. И прав ли Дарвин, который утверждал, что, исследуя перелеты птиц между островами в океане, он сделал гипотезу о происхождении и эволюции видов жизни. Так вот, выясняется, что, согласно ведам, они делают такое утверждение, что различные формы жизни возникли не как последовательность, такая вот, исходя, эволюционируя один из другого, а как единое одновременное творение. То есть все многообразие было создано практически одновременно. То есть были даны эти возможности. Это удивительно, и это современная наука не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Это реальность такая. Потому что многие эмпирические исследования подтверждают это, но для того, чтобы сделать такой глобальный вывод, у современных ученых не хватает средств. Итак, 8 400 000 форм жизни. Из них говорится, что человеческих 400 000. То есть человек – это не одна форма жизни. То есть там есть еще масса разновидностей, масса форм существования человека, которые различаются уровнем сознания, строением тела и другими характеристиками. И веды предназначены для человека, потому что человек – это венец творения, это как бы совершенство творения, в котором, согласно самим ведам, имеется возможность разрешить самые глубокие фундаментальные проблемы существования, ответить на все самые глубокие, серьезные вопросы, которые может человек поставить себе, и на которые, к сожалению, до сих пор современное мировоззрение и наука не дают внятных и вразумительных ответов. Итак, веды говорят, что человеческая жизнь – это особая форма жизни, предназначенная для самоосознания, для самосовершенствования, для познания истины о своей внутренней сути и истине об абсолютной сути, или ее называют на санскрите «браман», то есть то, из чего все исходит. Есть такое произведение ведическое, которое очень известно, оно называется «Веданта Сутра». В «Веданта Сутре» описывается в форме сжатых утверждений вся суть философии вед. То есть все, что можно понять или представить вот в форме философских вопросов, ответов, в сжатой форме изложено в «Веданта Сутре». И «Веданта Сутра» начинается с известного афоризма «Адхато Брама Джигьяса». То есть человеческая форма жизни специально предназначена для того, чтобы задавать вопросы об абсолютной истине.

садана или какая-то практика, которую я делаю, это синоним служения. В сущности, и формула эта очень интересно приводится в Бхагавад-гите. В Бхагавад-гите приводится эта тройственная формула изменений человека. Там говорится, сначала человек должен проявить изначальное смирение, найдя того, кто знает истину. Найдя человека, который несет в себе эту истину, олицетворяет истину, который излучает эту истину. И перед этим человеком я должен проявить изначальное смирение. Другое проявление смирения или смирение мое должно углубляться. И это углубление смирения проявляется в том, что я его слушаю. Очень часто я нахожу какого-то человека, но при этом я думаю, хороший человек. Но я тоже хороший человек. Мы хорошие люди. Так. Второй шаг – это слушание. И это тоже смирение, потому что слушание, или когда я задаю вопросы, задавая вопросы, я в сущности признаю, что я что-то не знаю. Задавать вопросы очень сложно. Обычно, когда кончается лекция, спрашивают, какие вопросы, все молчат, все думают, ну это же и так понятно все, я же все это знаю. Так. Поэтому следующая вещь, слушание или моя способность не просто слушать, но задавать вопросы, это тоже своего рода смирение на более глубоком уровне. И следующее, когда я начинаю действовать в соответствии с тем, что мне сказали, это уже высший пилотаж смирения. Когда я делаю не то, что я хочу, не то, что я привык делать, не то, что мне приятно делать, а любая моя привычка очень приятна, а когда я начинаю делать то, что мне какой-то дядя сказал, и этот дядя вообще, и ум мой бунтует, ум мой возмущается. Кто-то из вас йогой занимался? Или какой-то другой практикой занимался? Ум возмущался, что нужно непонятно, что делать. Ум начинает возмущаться. Почему? Потому что я делаю не то, что я хочу. Потому что практика, любая практика, это всегда выход из зоны комфорта. Это всегда выход за пределы своих возможностей, всегда выход за пределы своих привычек. Это всегда какая-то ломка. Я должен буду делать что-то, не то, к чему я привык, не так, к чему я привык. Я должен буду реагировать по-другому. Когда ко мне пришла сегодня эта женщина и стала жаловаться на то, что у нее со вторым мужем, который расстроил их первый брак, расстроились отношения, сказала, вы попробовали быть смиренными по отношению к нему? Он говорит, ну только не это. То, что самое могущественное оружие женщины – это покорность. Она сказала, я этим оружием не обладаю. Я рискую тем, что сейчас женская половина аудитории выйдет сразу же из зала. Но в сущности-то это на самом деле формула счастливой жизни. И поэтому другой перевод этого второго, третьего S – это служение. Потому что когда я практикую, я делаю не то, к чему я привык. Я делаю не то, чего я хочу, а я делаю то, чего хочет кто-то другой от меня. Назови его учителем, моим тренером, мастером, как его ни назови. Если у меня есть это настроение, а это на самом деле очень радостное ощущение, то тогда я буду заниматься практикой в течение долгого времени.

Да.

Это неблагоприятное время. Также к благоприятному времени относятся все-таки в соответствии с вот этими древними трактатами с аюрведой, это время с 21 и где-то вот до полуночи. Вот это ночное время, оно очень благоприятно для того, чтобы супруги соединились. Это один из факторов, который нужно учитывать. Другой очень важный фактор, который нужно сказать, это место. И что касается места, это место должно быть благоприятным. Это место, в котором хорошая атмосфера, это место, в котором не было никакого насилия. Вообще идеально, чтобы это была вообще не городская атмосфера, а лучше всего, чтобы это была деревня где-нибудь на природе там и так далее. Но либо перед этим нужно побыть на природе, соприкоснуться с разными стихиями, со стихией воды, огня, солнца. И место играет очень важную роль для непосредственно самого зачатия. И это место должно быть предварительно подготовлено, и есть целое описание того, как это место должно быть подготовлено. На физическом уровне это место должно быть чистым. И, соответственно, там должна быть идеальная чистота в этой спальне. Можно использовать разные средства, которые создают такую нежную, интимную, благоприятную атмосферу. Ну, например, из древних описаний. Например, само ложе может быть посыпано лепестками роз. То есть фактически что это такое? Для чего это все нужно? Для впечатления. То есть создается это тоже, сам этот акт называется самскара тоже. То есть это должно оставить какое-то очень благоприятное впечатление. И вот эти разные штучки такие маленькие, они воспринимаются чем-то тонким внутри нашей души. И это играет определенную такую важную роль. И, соответственно, у супругов должно быть... Допустим, там благоприятно, чтобы находилась какая-то, может быть, икона, какое-то духовное изображение каких-то чистых, светлых личностей, да? Самое главное из факторов, которые влияют на весь процесс, опять-таки, это умонастроение. И для того, чтобы подготовить свое внутреннее умонастроение, рекомендуется предварительно сделать какие-то такие небольшие ритуалы, вознести какие-то молитвы или совместно помедитировать, или прочитать что-то из каких-то таких духовных трактатов, то есть предварительно в этот день. И уже непосредственно перед самой встречей у нас должно быть такое внутреннее умонастроение, памятование о том, что мы делаем. То есть должно быть осознанность, иначе говоря. Осознанность означает, что мы соединяемся, и наш союз является как бы подношением высшему началу. И если мы помним об этом высшем начале, о полном целом, то тогда это дает очень большую силу. Если супруги все эти факторы соблюли, если они осознанно вступают в этот союз, то в результате этого союза они могут испытать такое огромное чувство радости и удовлетворения, которое может очень долго сохраняться в их жизни. Когда это делается неосознанно, просто на таком физическом уровне, фактически на животном уровне, то это дает какое-то временное удовлетворение, но потом это все проходит очень быстро. Какие 7 результатов приходят в результате чрезмерной или гиперактивной половой жизни супругов, что, в принципе, по описаниям, не благоприятно для того, чтобы появился хороший, сильный, здоровый ребенок. То есть, если они ведут такую гиперактивную половую жизнь и неосознанно половую жизнь, не учитывая все эти факторы, то что в результате? Первое – это слабость, потом истощение, возникает дряблость, потеря сил, исчерпывание 7 тканей, которые поддерживают наше тело, но это кровь, лимфа и так далее. То есть нарушается активность органов чувств и наступает несвоевременная смерть. Но когда половая жизнь осознанная, регулируемая и в правильном умонастроении, иначе говоря, когда они любят друг друга и хотят иметь детей, то что возникает в результате? У супругов укрепляется память, особенно у мужчины, на мужчину это очень важно влияет, укрепляется интеллект, продолжительность жизни увеличивается, человек получает крепкое здоровье, его тело упитанное, активные органы чувств. Интересный еще момент, у человека появляется сильная репутация в обществе, то есть у него появляется вот эта сила влияния. Потом физическая и ментальная сила, и как еще один результат, это медленное старение, то есть долголетие. Именно поэтому мудрецы говорят, что перед тем, как приступить ко второму акту творения, очень важно какое-то время контролировать свою вот эту половую жизнь. В результате этого человек очищает свое семя и заботится о качестве этого семени.

Я очень часто встречаю людей, которые не хотят признавать свою принадлежность к какой-либо нации. Я вижу, допустим, у меня есть знакомые, знакомая одна девушка, хорошая девушка. Она очень стесняется, что она татарка. Стесняется это. И красит волосы, и одевается, и, соответственно, макияжи и тому подобные вещи делает, как, скажем, такая молодая такая девушка, которая не имеет какой-то такой культуры. Скажем, ну, сейчас же много так, ну, непонятно, такая культура, так, что людям придется догадываться, там, может быть, кто она. Замуж выйти она не может, ей 40 лет. Никогда не была замужем. Огромное количество внутренних комплексов, именно связано с тем, что она пытается играть немножко другие роли. Нет вот этого естественности внутренней. Почему мы говорим, да, вчера говорили о том, что тут с детства идет вот это желание контролировать себя. Это неуверенность, чувство неполноценности в этом присутствует. Но как говорится, да, допустим, в этой системной психотерапии, там говорится о том, что человек должен принадлежность свою к определенной нации и даже к определенному языку полностью реализовывать. Почему? Потому что это факт. Если я татарин, я не могу говорить, что я немец. Правильно? Я уже татарин, все. Потому что у меня мама татарка, папа татарин. Я не могу сидеть и говорить вам, что я какой-то особенный нации. Нет, я уважаю свою нацию. Я знаю, что это хорошая нация. И люди тогда и даже отказываются от своего родного языка в отношениях. Конечно, когда присутствует более какой-то духовный, высокий путь, там уже не имеет значения. Какая ты нация? Я душа. Да? Душа не имеет нации. Душа – это чистое, незамутненное сознание, которое не имеет отношения к телу никакого. Лишь тело имеет нации. Но для того, чтобы человек правильным образом мог найти себя, свои корни, и от этих корней отталкиваясь он должен так же тут точно себя чувствовать, что он имеет определенное отношение с определенными родителями, которые принадлежат к определенной группе, по национальностям, еще каким-то вещам. Это часто присутствует, потому что люди стесняются, к примеру, своей национальности, и они пытаются язык свой не практиковать. Им сложно становится, да? И когда они начинают все-таки пытаться на своем родном языке разговаривать со своими родственниками, они чувствуют, что они родные, и они себя чувствуют более спокойно. Вот такая вот вещь тоже существует. То есть очень множество таких моментов, где люди пытаются просто оторваться от своей системы. Они отрываются, и что они чувствуют себя? Просто-напросто так болтаются. Ни туда, ни сюда, ничего не получается.